0: Разные.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Новое радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре.

0: Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки» 7+.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
13: Белые медведи на льду!
14: Белые медведи на льду!
15: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
17: 20 66 66.
18: Новое радио.

0: Нове радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: самолет.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: конкурсы ВК-видео. Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое — это

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
3: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи! В Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплект.

0: комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Ну, как-то так, ребята, как-то так. Да, действительно, есть ощущение, что как будто бы проснулся, чтобы поехать в аэропорт и улететь в отпуск. Ну так, но на самом деле не настолько, не на 100%, но тем не менее. Здравствуйте. Ребята, плохие новости для вас, хорошие для нас. Ну ладно, не будем об этом. Разлука будет недолгой, как всегда. Отпуск и у вас будет, и у нас будет. Ну, мы честно как-то работали, старались там. Да, не без шероховатостей, да, не без каких-то там косяков. Хотя как без шероховатостей в 1 плюс 1, если на этом все и стоит каким-то образом. Так, ждем остальных. И пока что давайте что-нибудь новенькое послушаем. А потом уже детально проговорим все важные моменты, которые должны будем проговорить. Сегодня, наверное, будет прикольный эфир. И хороший гость у нас Роман Каграманов. Веселый парень. Мы веселых приветствуем здесь, в этих стенах. Начнем со свежего. Что-то тут прямо где-то... А где Армин Ван Бюрен? Вот. Новый Армин Ван Бюрен. Как не послушать? Ну, в добрый путь. Поехали, ребятушки. И тут написано, значит, трек зовут Everlasting, Армин Ван Бюрен и Саша. Просто Саша. Ну, как Санечек какой-то залетел на фит. Армин Ван Бюрен и Игорь, например, было бы. Можешь мне помолчать? Согласен.

Нормально, нормально. Армин в порядке. Армин, ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке, Армин. А что-то вот хочется забойного, что-то с утречка пораньше. А артисты наши в этот раз в блоке новинок такие какие-то лирические истории представляют. Ну и ладно, ну черт, надо. Но слушать надо, потому что надо же, ну, мы с вами, ну, должны ознакомиться с музыкальным пейзажем, пока ждем всех остальных. Так, это что-то у нас грустное от Джакалиба. Называется «Откровение».

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот так у нас сегодня. То весело, то грустно.
1: Здравствуйте. Сегодня грустно в основном.
0: Ну, смотря кому.
1: Ну, не знаю, я сегодня утром проснулся, я прям выбесился. Ну, не фигурой речи, а я прям физически выбесился по-настоящему. Ну, из-за того, что надо было вставать вообще. Потому что я подумал, да когда уже это тут, почему еще один день? Вчера проснулся, там два дня, а сегодня проснулся еще один день. Когда уже отпуск?
0: Я прям с хорошим настроением я проснулся, замечательно. Первым делом, что я сделал, принципиально, сказал: Алиса, выключи все будильники. Это прям принципиально, это вот прям маленький плюсик в копилку к сегодняшнему дню. Ну, прикинь, завтра ничего. Вот мысль о том, что завтра не вставать в 6 утра, она должна радовать тебя уже сегодня.
1: Но завтра бы так и так не надо было вставать, потому что сегодня пятница.
0: В понедельник. Но потом еще 30 дней.
1: Это меня обрадует через 3 дня. А сегодня мне надо было вставать. Угу. Я выбесился. Я эти джинсы надевал и думал, да когда же, что, почему еще один день?
0: Что бы без джинсов тогда?
1: Вот надо было.
0: Я знаю, чем тебя порадовать. Конечно,
1: новинки.
0: Да, ну конечно, Филатова Кэроса не было уже 10 минут в буквальном смысле.
1: Вау.
0: Да мне кажется, что их что-то многовато стало. Этих двух... Болика и Лёлика.
1: Ну, их много-то не может быть в целом.
0: Согласен, с другой стороны,
1: конечно,
0: да.
1: Конечно.
0: Да. Как вот их с чем сравнить? Вот не знаю, как...
1: Их?
0: Ну, они несравненные. Но... как вот орешки в кокосовом соусе. Всегда вот хочется еще одну. Так же с их песнями.
1: Ну, да.
0: Ну, уровень европейский. Просто.
1: Да, да.
0: Хотя нет, почему европейский?

0: Да ёпарасоте. Не, сейчас я открывашку хотел.
1: Давай. О.
2: Один плюс один.
1: Последние разочки в этом сезоне. Звучит открывашка. А вчера подумал, вот я не могу, и ты, скорее всего, тоже с трудом сможешь вспомнить, о чем мы говорили, не то что там позавчера, хотя бы вчера даже. То есть настолько все в одно ухо влетает, в другое вылетает.
3: Все помню.
1: Да? Ну и какая была тема позавчера?
3: Позавчера? А какой был день?
1: А какой был день вообще?
3: Ну, да смотри, нет. Среда, приходил врач, я помню.
1: О, да,
3: был, супер. Была живая среда с Филатов и
1: Перес. А темы, как, что мы обсуждали вообще? Какие были шутки? Были ли смешные шутки?
3: Все помню.
1: Ничего после себя не оставляем.
3: Я все
1: абсолютно.
3: Помню, просто вам не буду говорить.
1: Угу.
3: Так, хреновые
1: дела. Это просто сиюминутная жвачка, то, что мы делаем. Ничего в веках не оставится. Понимаешь? Никто не вспомнит. За что? Почему? Да и похрену, погнали дальше.
3: Да, ура, наконец-то.
1: Значит, что, как вчера день прошел?
3: Нормально.
1: Хорошо.
3: Единственное, что мне не понравилось, мне это не понравилось уже давно, а задумался я об этом только вчера.
1: А тебе думать
3: пока рано, да, но я все равно задумался. Вот днем поспать становится все сложнее и сложнее, потому что ты только приходишь домой.
1: Так.
3: Вот так вот. Mm. Ну вот, ложишься, засыпаешь, ну, открываешь окошко, и там начинается... Вот это вот кошение травы бесконечное, потому что надо косить траву, косить. И ты пытаешься поспать, а там... И ты целый день под этот звук существуешь. Как будто бы всю траву надо покосить, потому что когда они начинают, заканчивают косить там в дальнем месте, в том, где они начинали, она уже вырастает, и ты летом существуешь бесконечно под этот звук кошения травы. Да оставьте вы эту траву в покое. У меня ничего не отвалится, если она чуть-чуть подрастет. Мне надоело уже, слушай. У тебя не косят траву бесконечно?
1: Да косят, конечно. Так она отрастает каждую неделю и вырастает до середины. А потом неравнодушные москвичи пишут, что у нас не косят траву.
3: Да куда?
1: Они-то все на работе, понимаешь, им пофигу. Они
3: я понимаю.
1: Работают. Один ты там приходишь подрыхнуть. Не, меня больше эти самые раздражают.
3: Так у них и за офисом же косят
1: мотоциклистов,
3: траву.
1: Которые...
3: И это тоже.
1: Я живу прям с дорогой, ну понятно, что я сам виноват, как бы, да, ну и там все такое. Ну пипец, ну пацаны с мотоциклами, ну пинцет, ну как, ну сил же нет от ваших. Бррр!
3: Да,
1: ну,
3: да,
1: ладно,
3: да.
1: Ладно.
3: Да.
1: Ну еще, ничего, нам он... эти самые беруши, наушники, что-нибудь.
3: Когда он ночью еще по двору решит катнуться, кружочек, перед тем, как поехать, видимо, там к своему, я не знаю,
1: ну, ладно,
3: бойфренду.
1: Да. Но мы знаем про вас, мотоциклисты, что вы там, куда вы едете, мы знаем.
3: Да, и...
1: А что они там вот эти изобретают?
3: Косите траву беззвучно.
1: Производители мотоциклеров не придумают, что-то с глушаками у них.
3: Ну, почему? Какой-то электро...
1: Да я не знаю, как это, ну, изобретите вы. На тачках же тихо ездит все. Все работает же. Ну, придумайте как-то там, ну, что-то, какой-то глушак. Он пистолет выстреливает, на глушитель надел, сразу.
3: Ну, да.
1: А что ж с мотиками не так?
3: Видишь, видимо, нет смысла.
1: А может, ради этого они и покупают?
3: Конечно.
1: На нас смотрят, посмотри, на нас смотрят.
3: Да, да, да.
1: Как в Саус-парке.
3: Так и есть, а что бы и нет. Ну, нет смысла, как будто тихо ездящий мотоцикл брать.
1: Такой едешь.
3: Да, да, да.
1: Ну, куда, да. Мото-братики не оценят.
3: Не оценят, конечно.
4: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
4: Поехали!

0: нравится всегда.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: «Новое радио».

0: Нужны объяснения. Вот, во-первых...
1: Три метра над уровнем гетто.
0: Во-первых, где столько гетто у нас? Вот где? Вот, что, вот гетто. Что имел в виду автор? Гетто. Типа что? Дворы...
1: Смотри, все, что я знаю, это то, что...
0: Неблагополучный
1: Баста
0: район.
1: Баста из Ростова, Макси Грин из Ростова. Угу. Это я вот, это все, что я знаю. Угу. А откуда...
0: Айсгергерт?
1: Айсгергерт я не знаю.
0: Тоже он из какого-то другого города, по-моему, отдаленного. Так, и что они вкладывают в слово гетто?
1: Но...
0: Я говорю, неблагополучный район какой-то, да? Где там пацаны, там где опасно идти.
1: Ну да.
0: А где-то, а там сейчас до сих пор опасно идти?
1: Ну я не знаю, мы когда мимо тракторного проезжали, ты сказал,
0: ну это я, естественно, я шучу, конечно. Ну вот... Сколько вот Айсгерт, ему сколько лет там? Он 20, там сколько? 23-25, он же молодой.
1: Ну,
0: получается,
1: наверное,
0: у него
1: да.
0: Детство, юность проходило там лет 10 назад.
1: Уже
0: 10 лет назад, это 2016, Йоколамане. Где какие гетто там, что там, что?
1: В 2016, когда все уже слушали это, розовое вино ходили.
0: Ну да.
1: С колоночкой JBL.
0: Вот, а потом вот это гетто, что за гетто? Че вы там делаете?
1: 3 метра над уровнем гетто.
0: А вот еще, например, а че вот у Баста про что здесь?
1: Нет, я бы, давай оставим песню.
0: Последний раз мне нужно. Нет, я по-доброму. Смотри, а что Баста там проговаривает, я не разобрал. Вот, смотри.
2: Ты же помнишь наш пропащий район.
0: Какой район?
1: Пропащий, наверное.
0: Распаси район какой-то. Но такой. Ты... Ну, название района. Да господи, ну что ж нельзя-то по-дружески.
1: Да. Мы же прям кореша.
0: Ну, вообще, да, один раз такого Баста видел издалека.
1: Нет, хорошая песня, хорошая, конечно. Вполне по-рэперски. По-рэперски звучит. Вот рэперского саунда не хватает, нормального рэперского, а вот этих не.
0: А это что ты имеешь в виду?
1: Ну, вот как вот. Сейчас уже, честно говоря, отходит это на вторые какие-то планы. Вот этот новый звук, к которому в какой-то момент пришли. Хотелось нормального рэпа просто. Вот, пожалуйста.
0: Новый звук там со всякими автотюнами там какими-то. И,
1: ну, автотюны, там,
0: где нету не дикции,
1: звук.
0: Да, не акцент не на дикцию, да, у рэпера. Там что-то такие вот, вот про это, да, ты говоришь?
1: Да не.
0: А про какой новый-то?
1: Да просто, ну...
0: А вообще-то,
1: ну, кто
0: и...
1: понял, кто понял.
0: А вообще-то и пофигу, ты прав, да, я напоминаю. Вообще-то нам
1: конечно.
0: Все пофигу. Кроме денег.
1: Да, деньги, можно денег, реально. Денег.
0: Да можно, что? Сегодня же дадут тебе зарплату или когда там?
1: Дадут сегодня.
0: Или когда там?
1: Надеюсь.

0: программе? То есть, что в меню? Какие вот как бы хуки, какие
1: в меню,
0: крючки?
1: Да, в меню сегодня, смотрите, во-первых, анекдотов не будет.
0: Так, сегодня сразу потому говорю, что акцент на музыке.
1: Сегодня акцент на музыке, да. Сегодня надо как следует... проводить этот год рабочий.
0: Потанцевать, похохотать. Да. Все уже, хватит, нахохотались, да. Потанцуем.
1: Сегодня два, конечно, гениальных диджея современности будут выступать. В начале, как обычно, на разогреве будет выступать Валера Destination, этот с танцевальным миксом. И после него, там с небольшим перерывом, будет выступать, конечно, диджей Любовь. Угу. Из приколов, которые я решил внедрить, я решил что сделать? Я взял с собой пульт диджейский, но я его взял исключительно для того, чтобы подключить аппаратуру. Подключить аппаратуру. Он будет стоять вот там вот подальше. Я буду все делать просто на планшете. Что ты посмеялся? Да я iPad-кит мне
0: наскочила.
1: Я iPad-кит мне на планшете просто даже легче, чем с этим пультом.
0: Аналоговый не для тебя.
1: Да, мне вот этот пульт не нужен, чтобы делать крутой микс. Поэтому сегодня будет диджей-микс, но я буду исключительно вот работать с тем, что вот у меня на планшете написано, буду пальцами там. Вот этот пульт просто для того, чтобы подключить.
0: Слушай, для анонса в каких клубах и с какими диджеями работал Валера Destination?
1: С диджей Соником.
0: Да ты че?
1: Да.
0: А клубы какие? Клуб Рай, клуб Опера.
1: Были, конечно.
0: Клуб Мираж.
1: Конечно.
0: На Ибице работал он?
1: Нет.
0: А на Ибице нет?
1: На Казантип он почти доехал, но его высадили.
0: Этот из плацкарта высадили?
1: Да, высадили.
0: А за что высадили Валера?
1: Он там не вернул подстаканники.
0: Да, и его выпихивают. Он говорит, вы чё? Я Валера
1: Destination, да.
0: Вообще-то.
1: Там, короче, и в клуб Дягилев его не пускали, зато в глазах у пацанов он увидел респект.
0: Понятно.
1: Да.
0: А в Дягилев почему не пускали?
1: Это строчка из песни Гофман.
0: Да я понял.
1: Не пускали, потому что...
0: Они говорят, во-первых, штаны наденьте,
1: да.
0: Куда вы пришли?
1: Во-вторых, вы вообще, собственно говоря...
0: Обратно уберите свой Destination.
1: Да, а там уже диджей Любовь играл в Дягилеве, конечно.
0: Естественно.
1: Играл,
0: по уровню подходит.
1: Ему.
0: А в Мутаборе кто играл?
1: Нет, в Мутаборе не играли. Нет. Пару раз играли в каком-то там этом. В засаде. Клуб Засада, там, где Колян тусовался. И с Машкой.
0: Да. А такой реально существовал клуб?
1: Вроде да.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
0: Клубе Дуплес.
3: Нового радио.
0: Забыли.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Где суперхиты? У нас в чарте.
12: Стильно.
10: Где суперновинки? У нас в чарте.
12: Занятно.
10: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
10: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
10: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
10: Узнаешь в пятницу в 17.00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
10: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
12: Поехали.
10: 16+.
0: Закончим сезон классикой, я подумал. Сегодня Олег у нас отдыхает каким-то образом. Ну, чипи-чапа, она и в Африке чипи-чапа.
1: Конечно. Тут... Конечно.

0: Вот спрашивают, на каких фестивалях выступал диджей Валера Destination? Tomorrowland, Alpha Future People или Дени Гурса в Сызрани? Вы знаете, ни на каких, но на нашествии пьяный валялся в луже один раз.
1: Собственный. Который, да, который сам сделал.
0: Да. Только вот на таких фестивалях был диджей Валера Destination.
1: Ну, в качестве гостя просто.
0: Да, ну как не... гостя? Он заплатил за вход. А ты был когда-нибудь на фестивалях таких крупных каких-то?
1: Не припомню, нет.
0: Подожди, ты же ездил куда-то там с палатками?
1: А, нет, в смысле, на Грушинском.
0: А, на Грушинском.
1: На Грушинском я был, слава богу, я очень рад, что меня взяли коллеги, я вообще жестко кайфанул.
0: Да?
1: Да.
0: И ты прям ездил и там...
1: Ну, учитывая, что мы тусовались со всеми, а потом уезжали жить в отель.
0: А, ну там также типа большое пространство, там
1: очень большое,
0: поле,
1: гигантское,
0: и огромная сцена.
1: И несколько сцен, много сцен.
0: Да?
1: Типа одна главнее, мелкие сцены, плюс там где-то кто-то еще в уголке там в кустах на гитаре играет.
0: И сколько дней это длится?
1: Я не помню, несколько дней, да, это все проходит, да, все.
0: Не, Грушинский фестиваль, он никогда не закрывается, он
1: нет,
0: всегда
1: там
0: длится.
1: Какие-то сейчас есть трудности, да, да, с этим, в связи со всякими там разными обстановками.
0: Да,
1: че, Груша, есть, ну, есть старики в чате?
0: Груша.
1: Груша есть, ребят, в этом году? Просто не знаю.
0: Да, груша.
1: Но было классно. Да. Как-то там такая атмосфера единения. Просто все эти кумиры юности там, ну, моей, допустим.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Там, ну, Галина Хомчик поет. Идешь,
0: ну,
1: ты мимо, просто идешь, а там Галина Хомчик поет свои
0: Кирилл
1: песни.
0: Кирилл сразу старый был. С детства.
1: Сразу, да.
0: Да. И получается, а на каких-то рокерских вот там культовых фестивалях?
1: Да нет, не был. Так чтобы.
0: Может, на Качели ты был?
1: На качелях я был.
0: На качелях был, да.
1: На эмоциональных был качелях, на всяких был качелях.
0: На эмоциональных качелях, это у нас слушатели, они регулярно на них катаются, солнышку делают.
1: Еще там другие качели есть. Всякие.
0: Какие?
1: Ну, подрастешь.
0: Не понимаю.
1: Ну и ладно.
0: Это вот которые качели качают каждого Сау Продакшн? Хотя становимся старше, иногда так страшно проснуться взрослым однажды.
1: Да нет.
0: А, другие какие-то.
2: Да не уголовьте.

0: Так, сейчас еще что-то вот хочется еще из этой папочки.
1: Давай,
0: вот
1: давай.
0: Еще тут, в честь вот финального эфира.
1: Между прочим, последнего эфира, понятно?
2: Да, вот не крайний вот, именно, а
1: именно прям последнего.
2: А? Последний, потому что после отпуска не выходим.
0: Кстати, ну что сразу уж все карты на стол-то?
2: Это же надо было более торжественно объявить.
0: Да, да, да.
2: Ну, вот такие дела, да. После отпуска нас... переводят в другой отдел. Мы теперь будем работать в отделе СММ.
0: Да, и отдел клининга, скажем так.
2: Да. Мы будем, значит, под унитазом.
0: Под унитазом. Даже не сам унитаз, а под унитазом. Ну, самые стратегические места доверяют нам, да. Ну, просто надо уходить на пике, ребят.
2: Да.
0: И ты не скажешь точеный?
2: Ну, да, я еле сдержался.

0: Оставь Машку в покое. Я смогу ее обеспечить. У нас будет нормальная семья.
1: Оставь Машку за ляжку.
0: Ладно.
1: И есть новости. Короче...
0: Надеюсь, хорошие.
1: Испания выиграла 1-0 у Аргентины чемпионат мира.
0: Ну, зачем ты спойлернул? Всего 2 недели назад это было. Я хотел завтра в записи посмотреть.
1: Там еще новости есть.
0: Какие?
1: Короче, Макдоналдс решил уйти, оказывается. Но там сейчас не это, как его. Если вы прям фанат, не расстраивайтесь. Рестораны не закрываются. Там, короче, перебрендили все. Ну,
0: тогда ты...
1: Сейчас это будет называться «Вкусная точка».
0: Да ты че?
1: Да.
0: И тогда все новости уж расскажи, то, что Советский Союз того.
1: Я не знаю.
0: Не знаешь?
1: Нет, это...
0: Я расскажу. Ребят, все. Да. Все. Была страна
1: это,
0: и нет.
1: Это все, что он запомнил за последние там,
0: за последние 38 лет.
1: Да. Вот это вот он сидел, смотрел, там вот этот дяденька в очках и такой, Советского Союза больше нет. И у Кирилла в этот момент.
0: Дяденька в очках, это Михаил Сергеевич Горбачев.
1: Нет, по новостям.
0: Он сам вышел в эфир, да.
1: Ну, там еще в новостях по программе «Время» рассказывали.
0: Ну, это, конечно, по всем каналам, по всем двум.
1: Да, первая кнопка и вторая кнопка.
0: Прикинь, это раньше,
1: вообще, да. По первой кнопке.
0: Что а раньше я сначала кнопка? Просто одна кнопка.
1: Я заметил вторая. Еще по это, как его, по инерции, после уже там, уже много там лет прошло после развала, и все равно бабушки говорили, ну, на первой кнопке, на первой.
0: На первой, да. А еще почему-то, то есть, как бы, один канал и второй, допустим, максимум, да. А на этих телеках крутишка, она вот эта...
1: Но на всякий случай.
0: Несколько позиций. Как, для чего эти позиции были
1: вдруг
0: нужны?
1: Вдруг появится еще.
0: Третий
1: какой-то канал. Дважды два, да, и там будут Симпсонов показывать. Так, все, гоу рекламу, и потом через там 10 минут уже собирайтесь у ваших приемников. Диджей Валера Destination с уникальным сетом без диджейского пульта. Просто на планшете.
0: И без музыки, ребят.
1: На экране.
0: Впервые.
1: Почему-то Кирилл так это веселит, он каждый раз так улыбается. Да, диджейский пульт не будет использоваться физически. Просто для подключения
0: диджейским пультом, но это реально любой сможет.
1: Ну, конечно.
0: А ты попробуй без пульта.
1: Абсолютно. Все, давайте.
2: Калинин и Райтраум на новом. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем,

0: Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
3: Новое радио.
4: Какой-то жирный медляк сейчас. Пока потанцуете, расслабитесь, переведете дух, подготовитесь к танцам в следующем часе. А пока приглашаем. Кого там можете пригласить? Или так с вымышленным партнером можно чуток покружиться, ну, знаете. Это новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Ну что ж, дорогие друзья, снова здравствуйте. Это «Один плюс один», финальный эфир сезона. Для тех, кто очень сильно суеверный, сейчас будет больно. Последний эфир. Последний. Поняли? Последний распоследний. Последний перепоследний, последний перепоследний. Просто все вот так вот. Последние приготовления также в этом последнем эфире. Прям вот сейчас звонили техникам нашим, точнее Артем звонил, да. Узнавал, что тут, куда, какой мини-джек, в какой вход, так сказать, вставить.
3: Все вставилось.
2: Разобрался?
3: Да, все разобрался, я все вставил.
4: Ну, самое главное.
2: Как вот отключить вот эту штукенцию, которая сейчас теперь у меня на экране?
3: Control-num.
5: И там интернет-PC.
2: Вот, верхний интернет-PC. Или NR-интернет-PC.
5: NR-интернет-PC.
3: Так, смотрите, короче, рассказываю. Диджей Валера... Ну, у нас сегодня два хедлайнера. Ну, один разогревочный и один, конечно, главный диджей, который пошумел в последнее время, это диджей Любовь, но перед ним будет выступать диджей Валера Destination. Чё, какие у нас... планы. Во-первых, смотрите, у меня есть диджейский пульт, но я его взял сегодня только для того, чтобы подключить оборудование. Играть я буду исключительно на планшете. Без диджейского пульта. Но я потому что что-то вчера подключил, а я этот диджейский пульт последний раз в руки брал, тогда, когда в прошлый раз играл на новом радио. И я понял, что мне, честно говоря, вроде как без него даже проще. Просто в этой программе, которая здесь есть. Так что...
2: Давай проверим технику.
3: Да, сейчас...
2: Ну-ка, нажми что-нибудь.
3: Сейчас проверим.
2: Все при вас, ребят, все настраивается вот в режиме онлайн.
3: Приват.
2: Привоз.
3: Приват, сколько стоит?
2: Ты давай песню поставь, чтобы проверить.
3: Есть?
2: А ты что, не слышишь?
4: Вроде да. Да, работает.
3: Работает.
4: Ого!
3: По громкости. Нормально?
2: По громкости хорошо, да, я сейчас выстраиваю.
3: Так, ну что тогда, получается...
2: Давайте надо представить Валеру Destination.
3: Так, дорогие друзья,
2: ну что? Я его часто представляю.
3: Давайте пошумим. Долгожданный ваш любимчик. Человек, который стоял за вертушками во всех топовых переходах.
2: Да.
3: Нашей страны. Не единственный и повторимый диджей Валера Destination. Дайте шуму.
2: Первый раз в жизни, когда диджей, еще и артист сам себе кричит.
3: Потому,
2: потому что вместе с ведущим их двое всего. Поехали.
3: Погнали.

Ты бы слышал сейчас, что было в эфире вообще? Там такое было вообще, Кирилл. Там такое было. Нет, мне лучше не переслушивайте этот момент. Я говорю, вы меня захвалили, что я первые три песни нормально свел? Вот вам, пожалуйста. А где у меня эффекты вот эти здесь?

0: Все, я, короче, можно я уволюсь просто сегодня?
1: Нет, почему? После такого триумфа, наоборот, надо продолжать.
0: Я хочу уволиться. Можно уволиться?
1: Ну смотри, получилось вот общего времени где-то 15 минут игры. Ощущение, судя по тебе...
0: Как будто я всю жизнь играю.
1: Как будто ты разгрузил там два вагона треков.
0: Да, реально.
1: Ну вот, а ты гонишь на диджеев. Они же там танцуют. Отплясывают себя, ставят себе по пояс там голые, мокрые там.
0: Да что они там танцуют? Они там
1: Ты че?
0: У них там все запланировано, они не сидят такие, о, а что будет, если свести Николая Носкова с Psy Gentleman? Они там так не сидят, у них там все запланировано. Ну смотри, вот допустим, сейчас уже на рекламу уходить, ну ладно, давайте еще какой-нибудь...
1: Нет, есть еще пару минут.
0: Какой-нибудь свидос крутой, хотите свидос какой-нибудь? А, все?
1: Нет, это я подложку пытаюсь поставить. Короче, для тех, кто только что подключился и не понимает, что происходит, мы и сами не понимаем.

0: Давай на рекламу.
1: Ну, чистый кайф, конечно. Чистый мед, реально.
0: Это без пульта! Я просто на планшете кнопки нажимаю, а ты говоришь, они там обвешиваются, у них тут ноутбук, тут еще пульт, тут еще 10 наушников, одни вот так надеты, другие вот так надеты, третьи там перенадеты. У меня вот. Где?
1: Да. Где? Ну что, диджей М-Хаслер, как бы, да, то есть я бы волновался на твоем месте.
0: Нажми.
1: А, нажать нажми. Давай, конечно. Диджей. Это новое радио.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Это наш коллега М. Хаслер, его трек прикольный тоже.
2: Нормально,
1: он,
2: да.
1: Он у нас, да, по пятницам.
2: Не Валера Дистонейшн, конечно, но...
1: Ну, ему, да, поучиться еще, конечно, нужно, да, Миша. А так тоже парень толковый, но есть хорошие примеры вот в лице там Валеры.
2: Конечно.
1: Да, и это... Опять вот эта новость, не могу, как-то вот давно уже хотел ее прочитать, час назад.
2: Давай.
1: Но там детская минутка. Но опять из разряда вот упал там на огурец вот это все.
2: Да,
1: продолжается.
2: Да, да.
1: Там,
2: на что в этот раз?
1: Ну, в этот раз, в общем, так получилось, что парень застрял в поясе верности.
2: Ага.
1: Я полез разбираться вообще, что это такое.
2: Ну, там насадка такая, решетка,
1: ну, ты,
2: так,
1: конечно,
2: скажем.
1: Специалист.
2: А
1: да.
2: Я видел эту новость.
1: Непонятно, почему он застрял, как бы. Тут, ну, смотрите, тут из деталей, что он не смог выйти из комнаты, написано, из-за того, что застрял в нем. Я сначала представил, что это что-то большое, типа, не проходил в проем дверной.
2: Нет.
1: Но нет, вот и как вот себя вести?
2: Это клетка.
1: Вот он ходил до последнего, там что-то, я не знаю, а что ты примешь? Ничего, только отпиливать ножовкой по металлу, но тоже опасно.
2: Опасно.
1: А то вдруг отпилишь что-нибудь,
2: конечно,
1: нужное. Ну и все, естественно, приехали спасатели, экстренные службы. И я думаю, вот пацаны в МЧС, конечно, работают. Там то наручники, это тоже какой-то материал смотрел.
2: Да.
1: Очень говорит, ну... Там, ну, периодически выезжаем на вскрытие наручников.
2: Да.
1: Поэтому вы, говорит, когда наручники юзаете, вы, пожалуйста, запасной ключ из виду, ага, не теряйте. Потом они что еще? Вызволяют там всякие разные вот такие вот решают вопросы. Застрял в поясе верности. И главное, вот как вот... Кто сливает информацию? Потому что написано, что это студент... Что это Люблино.
2: Да, звали его Игорь.
1: Да, что это вообще житель.
2: Номер квартиры такой-то.
1: Там даже вуз написан.
2: Интересно, кто правда сливает. Может, там сразу с МЧСовцами еще и журналисты,
1: да,
2: приезжают.
1: Да, Life News приезжает.
2: Да.
1: Ты представляешь, ты попадаешь в такую жизненную ситуацию, а тут еще телевизионщики приезжают, МЧС, и все говорят, ну,
2: лошара. А ты как раз не хотел вызывать, чтобы никто не спалиться ни перед кем, а потом, бам, и новости во всех пабликах про тебя.
1: А для чего
2: на всех,
1: штука,
2: которые ты подписан.
1: Реально. Не понимаю, для чего это штука.
2: Ну, как объяснить тебе?
1: Ну, как...
2: Как я тебе объясню это в эфире, для чего эта штука? Для игр.
1: Для игр?
2: Для игр, да.
1: Все,
2: надеваешь и идешь в GTA 6 играть.
1: Волк яйца собирает, играешь, сидишь.
2: Да, да, да.
1: Ну, так веселее. Типа, когда тебе скучно стало играть просто так.
2: Ну, какие-то особые там виды подчинения.
1: Ну, ладно, все.
2: Ну, ты же подчиненный.
1: Ну, да.
2: Ну, вот, я подчиненный.
1: И ты, да, нужно еще сказать, это особый вид.
2: Да,
1: особый. Ну, хорошо, слушай, хорошо, наше начальство не заставляет нас никакие такие штуки носить.
2: Не заставляет?
1: Ну, меня нет. А, ой. Наташа, я спалил. Ну, ладно, старик, все, это не надо было носить.
2: Так, вопросы.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
5: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Новое радио. 1+1.
0: Калинин Райтраун и последний эфир не в жизни. В
16: я этом, тему завел, тут сезоне. Еще в чате наезжают, что анекдотов нету, поэтому я сейчас пока играл рекламой, прошлый трек судорожно какие-то анекдоты читал, у меня голова сейчас взорвется. Чтобы вы понимали, я вот за последние, наверное, минут 7 или 8 прочитал анекдотов 60, наверное.
0: Какой процент смешных?
16: 4 анекдота я взял.
0: Ясно.
16: Так, могу рассказать, если хотите.
0: Давай, надо какую-то подложку веселую.
16: Давай на обычный.
0: На обычный?
16: На обычный же, что вы уж. 4 анекдота я всего взял, вот, но я прочитал реально много.
0: Угу. Давай я буду отбивки сам делать, потому что долго искать.
16: Давай, поехали. Смотри, стоит, ну, девушка на дороге. Угу. Ну, не голосует она там, работает.
0: Ну да, да, бывает.
16: Подходит мужик, говорит, а если твоя мама узнает, что ты тут стоишь?
0: Угу.
16: А она отвечает, она меня убьет. Это ее территория.
0: Цигель, цигель, ай, люлю, я тебя тороплю. Цигель, цигель, ай, люлю, я тебя тороплю. Ну что ж, неплохой, неплохой. Нормальный. Для затравочки, да, пойдет. Давай да дальше.
16: Тут все для затравочки. Смотри, такое. Но вдвоем общаются, он говорит, раньше у меня было свое молочное производство.
0: Угу.
16: Он говорит, а что потом случилось? Он говорит, потом свернулось.
0: А по темным улицам гуляет дождь. А там чьё-то слова я дальше не помню.
16: Да.
0: Ну что, хорош, тоже хороший, действительно. Поехали.
16: Да, говорит, ловит два рыбака рыбу.
0: Угу.
16: Но у первого вообще не клюет, а у второго идет он вообще нормально.
0: Ага.
16: Ну, он только успевает забрасывать и достает. Первый говорит, друг, подскажи, на что ловишь? Он говорит, таблетки от трипера.
0: Угу.
16: Первый все бросает, бежит в ближайшую аптеку, говорит, дайте мне три. Нет, дайте лучше пять пачек таблеток от трипера. Продавщица говорит, что, уже поймали? А он говорит, нет, ну место знаю офигенное.
0: Баблгам!
16: Отвратительное шоу. И последний, последний,
0: последний.
16: Значит, идет красная шапочка по лесу.
0: Угу.
16: Ну, что-то песенку напевает.
0: Угу.
16: И тут из кустов показывается голова серого волка. Только
0: так,
16: голова. Вот.
0: Так, так.
16: Он говорит, здравствуй, красная шапочка, здравствуй, серый волк.
0: Угу.
16: А ты, наверное, к бабушке идешь, да, к бабушке?
0: Угу.
16: А в корзине у тебя, наверное, пирожки? Да, пирожки. Угу. А пирожки, наверное, в газетку завернуты? Да, в газетку.
0: Угу.
16: Дай им газетку.
0: Угу. Черт. Подожди, еще раз.
16: Идет давай. Красная шапочка по лесу.
0: Давай.
16: Песенку напевает. И тут из кустов показывается
0: так.
16: Голова серого волка.
0: Так, голова.
16: Он говорит, здравствуй, красная, здравствуй, серый волк. А ты к бабушке идешь, да к бабушке. А в корзинке у тебя пирожки, да, пирожки. А пирожки, наверное, в газетку завернут. Да, в газетку. Дай газетку.
0: О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, типа,
16: да
0: там
16: я понял.
0: На второй раз я понял. Что-то
16: да.
0: Я умный человек. Мне все два раза нужно было послушать, и я уже схватил сразу суть.
16: Миша, давайте лучше диджея Любовь за пульт ставьте. Диджей Любовь в 9 садится.
0: Еще и в 9 сядет.
16: Сейчас-то был Валера Destination.
0: Точно, я забыл совсем.
16: У нас, кстати, тема дня есть.
0: Уже тема дня? Давай после рекламы озвучим.
16: Давай.
0: Ой, после песенки.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Но если ты попросишь меня, я с удовольствием сделаю минимальное, что могу, это прочитать эту тему.
2: Да не, наверное, не надо.
1: Да ё-моё.
2: Да не, ну зачитай, но она такая сегодня, просто даже, ну, затычка реально. Просто затычка. Это исключительно просто, чтобы там они могли пообщаться, и мы могли один звонок принять. Все.
1: Приветик, ребята. Блин, ну, конечно, денечек сегодня топ. Потому что мы сегодня ливаем в отпуск. Ха-ха-ха, вообще кайф, конечно. Ну, а пока что напоминаем вам, что сегодня еще в эфире Кирилл Калинин, АК «Я так ждала тебя, Вова». И Артем Селиванов, АК «Асфигалия», представитель группы «Лес». Обсуждаем сегодня вот что. Ну, да, смешно, да. Довольно-таки юмористично.
2: Ну, да.
1: А почему я, кстати, так ждала тебя, Вова?
2: Да просто там, так. Там песня Ума Турман играла.
1: Да, и ты увидел. Да. Правильно, что видишь, тупая. Ну, какой у вас последний день перед отпуском? Вот такой вопрос сегодня.
2: Да.
1: Что он из себя представляет? Может, вы после работы сразу на самолет и вообще пораньше уходите с работы? Или, может, вы работаете до конца? И вообще, какой отпуск? Работать надо. Какой отпуск, так, да?
2: Какой отпуск?
1: Работать надо.
2: Да.
1: Короче, обсуждаем сегодня вашу предотпускную рутину. Погна. Ну, не у всех отпуск. Такая, у кого-то уже прошел, я думаю. У кого-то, с другой стороны, там будет, а может и не скоро.
2: Ну и расскажут, как вот у них последний день перед отпуском, как проходит. Потому что работать, конечно, нет никакого вообще смысла, я считаю, и мотивации. И в целом, ну, ты уже докатываешься. Я, честно говоря-то, с начала июля уже. Да я вообще с октября 2022 года докатываюсь уже. Или 23-го в какой-то. 22-й, да. Начали мы работать. В октябре. Или в ноябре. Фу, блин, по-моему, октябрь.
1: В октябре, по-моему, да.
2: Октябрь 22-го, да. Офигеть, 4 года уже прошло.
1: Какой кошмар.
2: Дурдом.
3: Я что, 4 года встаю в 6 утра?
2: Реально. Нет, ты больше встаешь. Я же там еще чуть-чуть посидел.
1: Я еще, да, полтора года, по-моему, работал с перцами.
2: Да. Ну как или, работал, или что-то полгода. Там сидел просто за
1: да, компом, как сейчас помню эти моменты всякие. Да. Меня там не замечали, но это не потому, что ребята плохие, а потому что они сработаны, они 20 лет вместе работали, и я, ну, как бы...
2: Некуда было впихнуться.
1: Ну да, там сложно. Плюс они харизматичные очень были, там, когда артисты приходили некоторые. А я помню всех этих артистов, они просто меня игнорировали.
2: А они потом к нам приходили?
1: Конечно!
2: Да?
1: А еще знаешь, как сидишь, вот это моя любимая история, сидишь и приходит: о, здорово, Вадик, привет, Алиса, привет, и по подарочку им. Шпунь, ага. Шпунь. А со мной даже не здоровались.
2: Ну, да? Так,
1: да.
2: Ну, в общем, ничего не изменилось с тех времен.
1: Да. Да.
2: Ага, ясно.
1: Все, я там с пола ел, вот это все.
2: Да.
1: Вот все там, да, здесь стула не было, только...
2: Ну да, иногда Вадик давал на своем стуле посидеть, но... Пишет, 10 октября 22 года был эфир. Ну, наверное, да, кстати.
1: 22-го? Пипец, 4 года.
2: 22-го, реально, я тебе говорю. 4 года прошло, я за это время что только не успел и в дурке полежать, и все что угодно.
1: И что еще?
2: Да, сколько новых скиллов выучил. И татухи научился бить, и диджеем стал, блин. И со стендапом выступил первый раз вообще. Что только не произошло реально за эти 4 года.
1: Можно ли сказать, что катализатором выступило новое радио и новое вот как бы... Да, все,
2: нет,
1: короче.
2: Нет,
1: просто
2: нет,
1: так.
2: Нет. Кризис среднего возраста стал катализатором.
1: Скорее, да.
2: Да нет, ну в смысле, просто в какой-то момент, когда я вылечился от всех депрессий и всех панических атак, которые меня преследовали на протяжении долгих лет, захотелось сразу чем-то заниматься, типа что-то делать, что-то прикольное, изучать, что-то новое, и вот все новое.
1: Но я думаю, что в том числе влияет то, что ты можешь с утра прийти и повымахиваться перед всей страной своим новым каким-то увлечением.
2: Абсолютно.
1: Или новым достижением.
2: Абсолютно.
1: Так, если бы ты не работал на радио, кому бы ты хвалился?
2: Ну, пришлось бы блогером.
1: Ну да, или в соцсетях.
2: А, еще я за это время, я вспомнил, за это время я как раз выиграл медиалигу по доте, потом я еще игрушки начал собирать. Вот это все, что я насобирал, это я, по сути, начал собирать за эти 4 года. Ну и все, короче. А я помню это, когда эта медиалига по доте была, я только тогда переходил на новое радио, и вопрос был еще, а что, можно мне за студию 21 играть или нет?
1: Ты еще выступал перед огромным количеством людей в Лужниках и неоднократно.
2: Это потом, я вообще не запомнил.
1: Потом песня была, которая исполнение,
2: о, кстати,
1: ее на музыкастинге.
2: Точняк, мы же трек выпустили. А что мы начали вспоминать? У нас что, реально закрывают?
1: Да нет.
2: Случайно. Реально трек же выпустили, который влетел, вообще взлетел там.
1: А сколько улыбок принесли за все это время?
2: Твои шутки,
1: да,
2: я имею в виду.
1: Да, да, да, это конечно.
2: И что еще?
1: Само. А еще, что еще?
2: Ну, с какими, да, в целом, с какими людьми классными познакомился вообще.
1: И
3: и кто? И Филипп.
2: И... Да.
3: Ну, из классных все.
2: Ну, еще Бондарчук.
3: Да, между прочим.
2: Хабенский.
3: Абсолютно.
2: С которым мы каждый раз, и он нас помнит, он всегда ребят
3: приезжает. Да, Константин Юрьевич нас
2: помнит. То есть, представляете, вот мы вот где-нибудь случайно так пересечемся с Константином Хабенским, и можно подойти ему так руку, конечно.
3: Юрьевич нас помнит.
2: То есть, представляете, вот мы вот где-нибудь случайно так пересечемся с Константином Хабенским, и можно подойти ему так руку пожать, и он скажет, о, привет, как там на новом...

0: собрались. И все враги. И все, кто не верил.
1: Все, кто говорили, что ничего не получится. И ты такой просто... Даже не останавливаешься надолго пообщаться. Просто такой... Здрасте, да, привет, Артем. И дальше,
2: типа, да, нас так что-то посмеялись, чуть-чуть пошли в разные стороны. И просто ничего не говоришь. Просто не радуешь ничего. Просто идешь дальше. Как будто это окей.
1: Да, как будто это постоянно и так.
2: Ну вот, кстати, ты ляпнул про то, чтобы видели те, кто меня не верил. Вот у меня не было такого. У меня нет таких людей. Да, которые говорили, что не получится. Я не знаю, о чем вообще речь вот в этих всех
1: откровениях. Не говорили, что ничего не получится?
2: Да нет, как мне не было таких. Всегда говорили, я искал поддержку в глазах близких, друзей, там, каких-то важных. Говорили, старик, пробуй. Если
1: потому что ты те люди, которые могли сказать, у тебя ничего не получится, их у тебя уже забанили 1000 раз всех еще на подступах, только как они подошли.
2: Да нет, это же давно было, тогда и банить негде было. Все всегда говорили, да, конечно, попробуй. Че, всегда есть возможность там либо вернуться там на старое место или старый город. Всегда все поддерживали. А че вот это, кто вам все время все говорит, что вы не сможете? Все там все смогут.
1: Да, говорили.
2: А если не сможете, да и ничего страшного, господи. Мест на кассе Пятерочки до хрена. Так, на паузу.
1: Ну да.
2: На паузу. Короче, а по поводу темы, там не обязательно прям последний день отпуска там мусолить. Да, а вот, допустим, какие-то там курьезы по пути в аэропорт, может быть. Или как вы собираетесь, медленно, немедленно.
1: Может, там... вам там, вот вы ехали в аэропорт и прижало резко. А у меня было такое, и реально. И я был вот в этом... Я же в аэропорт всегда еду за минуту до вылета. И был такой выбор. Остановиться сейчас где-то в лесу. Или доехать, попытаться дотерпеть. Я не дотерпел.
2: Ну, или такие истории, да.
1: Да.
2: А чем закончилась эта история, узнаем в следующем часе.
1: Да, и Валер.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
4: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
5: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 0+.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: родителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.

0: Не знаю, как оправдать постановку этой песни в светлый день на новом радио. Да, наверное, хочется конкретные эмоциональные горки вам устроить в последний день перед отпуском. В обычной жизни-то вам не хватает их. Ну а что, хит он и в Африке хит. Это новое радио, несмотря
1: весна
0: ни на что.
1: Весна опять пришла, и лучики тепла.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинкин и Рай Транкин на базе, на радио суперхиты и суперновинки на базе. Помимо этих двух, тут еще в студии третий человечек, который ждал, он приехал пораньше, потому что диджей Любовь никогда не опаздывает.
3: Приехал потому диджей. Что Любовь всегда вовремя.
2: Да.
3: Но на самом деле нет.
2: Ну как?
3: В жизни нет, а вот сам персонаж, который представляет эту любовь, он уже здесь. Ну да. Что, чем будем радовать, чем будем почивать нашу
2: будем танцевально-любовные песни. Танцевальные песни и про любовь, и короче, ну, диджей Любовь, он нормально сегодня планирует отыграть, но так же, как и диджей Валера Destination, он будет играть без пульта, только на планшете. Пульт тут вот в боку стоит просто, чтобы подключить в него аппаратуру, а все будет происходить прямо сейчас.
3: А почему этот пульт у тебя в Азербайджане стоит, не подскажешь?
2: Включи, пожалуйста, линейку.
3: Сейчас, одну секундочку.
2: Раз, раз, раз. А слышно вообще?
3: Раз, линейку раз. Ему включить. А штангенциркль тебе не включить?
2: Подожди, а я себя не слышу.
3: Видимо, мы выключили эту всю ботву.
2: Я не выключал.
3: Не работает она. Ну, я не знаю, я вроде тоже не трогал. Может быть, я этот поменял профиль?
2: А.
3: Или что? А ты не помнишь, как это делать?
2: Помню.
3: Помнишь?
2: Ну, оно тут...
3: Нет, тут есть, да. А почему он не играет? Сейчас, ребят. Было куча времени, чтобы это все настроить, но мы это делаем в прямом эфире.
2: А кто же стал?
3: О, господи, а это еще что такое? Сейчас мы взламываем тут системы всяческие безопасности. Нас уж все бросили, никого нет. А мы тут кнопок вообще очень много, слишком много. Реально, как в центре управления полетами. Я и третий не знаю, зачем они нужны. Потому что технический кретинизм. Ну ладно, в таких случаях обычно слушают песню. А, это уже все, да?
2: Ну,
3: сейчас попробуем, давай,
2: все,
3: вруби.
2: Все, по идее, должно
3: Ну-ка, вруби,
2: работать.
3: Вруби.
2: Раз, раз, раз. Так.
3: О!
2: Ну?
3: Тач.
2: Музыка была?
3: Да, да, да.
2: А я-то себя не слышу. Стой. А вот так.
3: Нажми.
2: Микрофон не слышу.
3: Нажми.
2: Ну и ладно, не нужен мне микрофон тогда. А музыка есть прям, реально?
3: Ну, да, есть и музыка, и твой микрофон, все работает, алло. Вообще да? Суперски, да.
2: А я микрофон не слышу. Ну и
3: а
2: ладно.
3: А может быть, потому что у тебя наушники вытыкнуты?
2: Нет, вот.
3: А, они у тебя в пульт должны?
2: Да.
3: Ага.
2: Ну и ладно,
3: а
2: не нужен мне микрофон, честно говоря.
3: А ты не
2: говоря.
3: Можешь не в пульт, а вот туда воткнуть?
2: Нет. Или могу.
3: И из эфира слушать, что ты делаешь?
2: Наверное, могу. Сейчас попробуем. Раз, раз, раз. О, сейчас.
3: Так, это тебя ты слышишь? Вот, там музон.
2: Да, слышу, но фиговенько. Ладно, погнали. В общем.
3: Там и микс такой же, старик, поэтому все нормально.
2: Нормальный там микс.
3: Да я шучу, это зависть просто.
2: Осуждаю. Все.
3: Давай.
2: Диджей Любовь.
3: Давай. Итак, дорогие друзья, мы проводили Валеру Дестинейшн, теперь долгожданный любимчик. Небольшой аудитории. Диджей Любовь.
2: Вообще-то диджей Любовь хедлайнер на любом мероприятии. Мы с диджеем Валерой Destination не путайте,
3: на,
2: пожалуйста.
3: На поминках.
2: Да.
3: Right round.

я не виноват. Так, подождите, стойте. Давайте так сделаем. Во-первых, дайте шума для диджея «Любовь». Во-вторых, дайте шума для Кирилла Калинина. Дайте шума для Рай Трауна. И, значит, и мы продолжаем. Диджей «Любовь». Это чтобы вы могли вяленько подрыгаться, вяленько.

0: спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо вам.
1: Реально, было хорошо.
0: Диджей без пульта, это называется. Диджей любовь без пульта.
2: И бесплатно.
0: И бесплатно, да. Зачем реально вам пульт этот? Вот, все на планшете делается, вы с этим пультом стоите, только деньги тратите лишние.
1: Ну, конечно,
0: мне по райдеру нужен там пульт, пионер, 10
1: по райдеру нужен
0: тысяч,
1: пульт, чтобы X500. Каналы переключать. Все на паузу.
0: Да.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Так.
1: Ой, закончилось.
0: Да.
2: Такая мякотка. Шоу «Один плюс один».
0: Работаем. Появлялись все-таки люди в чате, которым не нравилось, не нравился сет. Вот Эндрю написал, почему резкий переход по звуку? Не понимаю. Сделай ты плавное затихание предыдущего трека. Потом проходит пару минут, он пишет, это закончилось. Ну, типа он выключил и показал всем, что он выключил. Я предполагаю, что Эндрю, наверное, сам поляк. Да нет, Эндрю, наверное, просто диджей какой-то профессиональный, который учился этому в диджейской школе за 50 тысяч рублей и мечтал стать диджеем, а теперь приходится играть за 3 копейки в всяких барах для алкашей. А я вот просто скачал на планшет программу, и у меня диджей-сет на федеральной радиостанции, поэтому он бесится.
1: В барах для алкашей. Ну что это? Ну что
0: вот
1: это?
0: В этой липкие столы вот эти вот, и абрыганы вот эти вот, которые вот эти вот маргинальные личности.
3: Эх, юность беззаботная вспоминается.
0: Максимальная, где у тебя от стола пахнет чесночными сухариками.
3: Хотя ты их не заказывал.
0: Да, а под столом пахнет блевотиной. Вот в этих вот, в таких барах. Вот в таких вот.
3: Ой.
0: Я вообще не понимаю.
3: На родину скоро поеду. Спасибо, что напомнил.
0: 8495-232-1632. Звоните. У нас сегодня такая лайтовенькая тема. Просто на поболтать, по сути. Тема из себя представляет вот что. Ваш предотпускной последний рабочий день. Что он из себя представляет? Вы там прям работаете? Или, может быть, вы вообще забили и просто этот день доживаете спокойненько? Или, может быть, короче, что-нибудь.
3: Ну да, начальник вот вас отпускает, например, пораньше, в последний рабочий день. У вас норм начальник или такой вредный, который, типа, работает до конца,
0: да,
3: все такое. А как после отпуска, тоже интересно, вы потом с зарядом бодрости возвращаетесь?
0: Ой,
3: или как
0: еще,
3: мы в первый день все тратите?
0: Я еще обожаю вот этих людей принципиальных, которые такие, вот уходят в отпуск и ставят все на аватарку потом во всех соцсетях. До 26-го в отпуске.
3: Я сегодня это сделаю.
0: И не отвечают ни на сообщения, ни на звонки. Есть еще люди, которые звонки только до 6, и после 6 они не принимают звонки ни от начальства, ни от кого. Вот у тебя прям отвалится жопа, если ты ответишь на сообщение в отпуске. У нас Санечек Аникин.
3: Анечек который... Саникин так делает, потому что ему надо ипотеку оплачивать. Он вообще так никогда не отдыхает.
0: Он вообще не отдыхает. Он
3: работает на 70 работ.
0: Просто вопрос в том, что если для тебя это такое... Ну, ты же в первую очередь работаешь на себя. Ты работаешь на свой опыт, на свой скилл. Если ты ответишь на сообщение, ну, что случится, если ты в отпуске или там после 6...
3: Ну, люди хотят
0: сообщение.
3: Полностью перезагрузиться, я их понимаю, конечно, но так уже не получается в современном мире полностью вообще себя изолировать. Обязательно тут полдня ты телефон не берешь, не дай бог, там что-то случилось, да. Там забыл или что-то. Все, там пинцет, вся личка.
0: Ну, конечно.
3: Я себе вот
0: тебе
3: уже...
0: самому кайф это после отпуска все разгребать?
3: Не кайф.
0: Ну
3: не
0: и вот.
3: Кайф. Вот, ребят, я же смешную картинку.
0: Уже
3: вот
0: взял,
3: такую.
0: Да?
3: Я сегодня в 10 часов 50 минут уже вот Джерри лежит на пляже. Это вот я. И напишу еще до какого числа.
0: Да, и тебе не будут писать заказчики, потому что подумают, что в отпуске.
3: Ну и правильно, пусть. Да, у меня 4 матча футбольные. Завтра тоже мероприятие в Липецке. И так что вообще там...
0: Фед, опять в Липецк. Ты не успеваешь вообще в Москве побыть?
3: Я живу на 2 города.
0: Да.
3: Здравствуйте, как
0: Алло,
3: вас зовут?
0: Привет.
4: Алло, привет, Серега Барнаул.
3: Серега Барнаул.
0: Привет.
3: Серега Барнаул, да. Жара, июль. Сережка, ну что, отпуск когда у тебя
0: да,
3: будет?
0: Да, был уже или будет?
4: Ой, да вы знаете, я уже сходил в отпуск. Уже
3: все. Так, где был?
4: На новой работе.
3: Джубга,
4: да.
3: Лао, Лазаревская, Сочи.
4: Не. Дома на пруду купался, на озере.
3: Правильно.
0: Нормально.
3: Конечно.
0: А я подумал, вот смотри, вот он в дома в пруду, а ты в Липецк поедешь. А вот если бы у меня отпуск был под собой, я бы вышел из отпуска и сходил, говорил, что я сходил под себя.
3: Отпуск под собой, да?
0: Под собой.
3: Подогнал под шутку, как бы, обстоятельства.
0: Подогнал,
3: так
0: да.
3: Можно?
0: Ну, я просто подумал, так что...
3: Ну, я. Ну, ты отдохнул
0: притянул, да.
3: Старик, отдохнул?
4: Да, нормально отдохнул. И новую работу после отпуска нашел.
0: Ну, хорошо.
3: Ну, и вот, и что, ты тоже ставишь себе, я в отпуске, не пишите, не звоните, или ты нормальный?
4: Нет, я был на связи нормальной, но мне никто и не писал, и не звонил.
0: Ну и вот, ну и ладно тогда.
3: Ну и хорошо.
0: Ну
3: я рад, что у тебя все ровно. Давай, братан, на связи.
0: Позвонил, зарядил нас позитивно.
3: Вообще, ты добродушный такой парень, прям слышно. Давай,
0: сказал, в озере купается, вообще молодец. Ну, кстати говоря, вот я бы в озере побоялся купаться, там же стоящая вода.
3: Потому что был случай, когда девки в озере купались, и сами знаете, что дальше было.
0: Чего?
3: Ну, там нашли кое-что.
0: Клад какой-то.
3: Да, девки в озере купались, к клад резиновый наш. Почти так там было.
0: Алло, ну, давай.
5: Алло. Алло. Ничего себе. Алиса Пауза.
0: Лариса Пауза.
3: Блин, Лариса Павловна, да. Нет, Алиса Пауза там человек
0: говорит. А, там Алиса... Да, привет, я думал... Я думал, ты говоришь Лариса Павловна, я дозвонилась. Да.
5: Слушайте, да, да, у меня просто Алиса кричит, она немножко запаздывает.
3: Ага. Меня зовут Марина. Здравствуйте. Я... Марина.
0: Марина,
3: откуда про я пропустил? Откуда, из какого города? И не узнаю.
5: Из Москвы.
3: Из Москвы, ну, неинтересно.
5: Ага.
3: Так, Маринка, ну, что-то хорошее.
0: А у тебя Алиса реагирует на чужие голоса или только на твои?
5: Нет, только на мои.
0: Только на твои.
3: Только, блин, на твои голоса
0: в голове.
3: Я хотел
0: попросить сейчас что-нибудь включить.
5: Да, да.
0: Ну, рассказывай, ты работаешь вообще или дома сидишь?
5: Да, слушайте, у меня сегодня день рождения.
0: Давай попробуем угадать, сколько тебе лет. Давай попробуем.
5: У меня начинается...
0: Я понял, ладно.
3: Ей похрену на тебя,
0: потому что день рождения. Давай попробуем угадать. Смотри, тебе 55.
5: Ну... Не, помочь.
0: 54.
5: Ну, немножечко поменьше.
0: 53.
3: Это так мы очень долго будем.
0: 52!
3: Время уже по 11 час.
0: Ну ладно, 36.
3: Да зачем я 18 с хвостиком?
5: Ну да, как у меня муж говорит, девушкам после 20 всегда 20.
0: Нет, ты должна была сказать, как у меня внук говорит.
5: Что самое интересное?
0: Ага.
5: У меня завтра начинается отпуск.
0: О, как совпало.
5: Я еду на море.
0: На морюшко, а на куда море едешь?
3: А ты не можешь без морюшка, Марин, правда ведь?
5: Ну, слушайте, я 2 года не была.
0: А, ну,
5: была
0: ужас, ну как ужас.
3: Нет, 2 года это преступно долго.
0: И куда ты едешь?
5: В Лоо.
3: Куда?
0: В Лоо?
3: В Лоо?
5: В Лоо, Аквала, да. Да, в Лоо. Да, я еду на Черное море.
3: Не слова, а какое-то как будто желе, да?
0: Ну да.
3: Куда ты едешь? Ла-ла. Ла-ла. Ла-лю-ла-лю. Ты едешь в Ло-О?
5: Странное.
3: Куда ты едешь?
5: Ла-ла.
3: Еще раз, Марин. Ла-ла. Мы не поздравили ее с днем рождения. Марин, с днем рождения.
0: С днем рождения.
3: Марин.
0: Там задержка очень большая, поэтому с днем рождения.
3: Давай, хорошо тебе отдохнуть. Хоть и мы одновременно говорим с тобой, ничего страшного. Пусть все сбывается.
0: Чтобы все было.
3: Что загадано. Вот и здоровье самое.
0: И чтобы на морюшко почаще, чем раз в 2 года, конечно. Потому что
3: куда?
0: 2 года без морюшка. А ты когда последний раз на море был?
3: Ой, ты знаешь, давно. Очень давно. Я сам не свой, поэтому
0: из-за этого. Я, по-моему, был последний раз на море, когда мы вот в Сочи на эфир ездили, мы вот тогда я был последний раз.
3: И то ты там в бассейне купался, в море-то не купался.
0: Да, я к морю-то даже не подходил. Алло, привет.
3: Поэтому ты злой такой.
0: Да, потому что морюшка, оно заряжает. Поеду в Дагомыс. Алло. Привет.
3: В Джубгу.
4: Алло.
0: Да, привет, как тебя зовут?
4: Привет.
3: Какое ты имя и, возможно, город?
4: Михаил, Новосибирск.
3: Михаил из Новосиба. Ну,
0: рассказывай, Миша. Ну, что ты, получается, какой у тебя последний день перед отпуском? Опиши его.
4: Привет.
3: Привет.
0: Привет.
3: Как тебя
0: Михаил
3: зовут? Откуда
0: привет
3: ты?
0: Привет.
4: Ага, ребята.
3: Спасибо.
4: Последний день отпуска у меня сегодня.
0: Алло. Че, все сегодня, что ли, идут?
3: А как так получается? Куда едешь-то, Миш?
4: Ну, сейчас вот я, кстати, еду на пляж с детьми.
3: Ага.
4: Слушаем ваш эфир, и у детей возник вопрос. А что же такого нашли девчонки в озере?
0: Пожалуйста, коллега.
3: Ну, Михаил, ну вы как отец.
4: Я не знаю, не что
3: вы не должны перекладывать на чужие плечи ответственность. Давайте выкручивайтесь. Не надо было 1+1 с детьми слушать.
0: Конечно.
3: Что же они там нашли, Михаил? Ну-ка, а детям сколько лет, Миш?
4: Ну, 10.
3: 10.
4: 11 и 9.
3: В принципе, в 11 я уже более-менее представлял, что там они нашли.
0: Я уже в 11 понимал
4: такая
0: примерно...
4: Такая версия прозвучала.
3: Прозвучала, да?
4: Прозвучала.
0: Я в 11 уже примерно понимал, вот дед Максим помер, и что с ним вообще? Я примерно понимал, да.
3: Помер дед Максим, и очень-очень жаль, что он был вполне себе хорошим человеком.
0: Да, да.
3: Ну,
4: скорее всего, в озере. И что случилось с Максимом примерно?
3: Думаете, Максим из-за этого помер?
0: Так, господа.
4: Скорее всего,
3: давай,
4: да.
3: Мы про отпуск говорили.
0: У нас интеллектуальное шоу.
3: У нас интеллектуальное шоу.
4: Да, едем мы, короче, последний день отпуска у меня. Едем на наше водохранилище Новосибирское. И вот, собственно,
6: я буду лежать и плакать.
0: Угу. Водохранилище.
6: Да. Морское море, так называемое. Вот.
0: А вот мне интересно, водохранилище, оно вот там хранят воду, получается, на случай чего?
6: Да.
3: Ну, в Липецке водохранилище, например, чтобы охлаждать мощности завода, например, комбината всячески.
0: Да. И там купаться можно.
3: Ну, и там купаться можно. Ну, просто обыкновенная вода там, да.
0: А, просто нормальная.
3: Да, и с рыбками тоже.
0: Но если что, там можно и охлаждают этой водой.
3: Да, этот, атомный реактор.
0: Ну, купаться можно нормально.
3: Можно.
0: Пожалуйста, всего тогда ладно.
3: Может. Ну давай, Миш, ну, удачи там в объяснении тогда детям, что там кто нашел. Вот. Куда он поедет в отпуск, я так и не понял.
0: Пишет, может, в чате напишет, что там нашли в озере. Да ничего там, ничего не нашли.
3: Уже все, уже да, дела давно минувших.
0: Да, дней. Ну всплыло там, было и всплыло, я так скажу. Вот и все. Спасибо.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
7: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка,

0: пятницу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница».
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
9: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Новое радио.
16: Диджей Любовь ушел, а публика осталась. И я подумал, раз уж у нас сегодня последний день перед отпуском, мы можем практически все, что угодно себе позволить. Я решил позволить немножко фонка. Ну, допустим, вот если у вас там чипырка какая-нибудь, и у вас там, типа, такое вот сап там какой-нибудь такой врезанный в багажник, и вы хотите боком вальнуть на чипырке, нормально, под фонк это можно сделать.

Ежели вы не на Чепырке сейчас едете, а на BMW M5 и хотите не боком вальнуть, а наоборот, вот так вот погонять, там песня для вас тоже есть. Новое радио.

0: шутка сейчас, от которой Кирилл опять закатит глаза. Если вы едете во всех этих машинах, и в Чепырке, и в Бэхе М5, и вы ребенок, и вы вообще не понимаете, что сейчас происходит на радио, почему это слушают взрослые, надо поставить что-то, что нравится всем детям, что нравится детской аудитории, какие-то детские песни, например, вот такая. Кирилл, я вижу белки уже, как ты сильно
1: закатил.
0: Ты знаешь,
1: а мне что-то и первый раз это было непонятно и не смешно. Я не знаю, почему это так отзабает. Я, наоборот, всплакнул от того, что Disturbed — это прям песня из какого-то такого самого пикового эфира, ну, периода 1+1, когда мы могли ставить...
0: Самого пикового, точеного.
1: Когда мы могли ставить вообще все, что хотим, и вообще черти что было. Сейчас мы немножечко повзрослели.
0: Пришли
1: в себя. Сегодня, скорее, исключение из правил.
0: И сегодня можно.
1: Ну, прикинь, Disturbed играла чуть ли не через, там, 2 дня.
0: Да.
1: Вообще кайф. А сейчас уже, как говорится, ну, возраст уже. Что, да. Что, тоже мы меняемся, мы растем.

фанатов Marvel вообще. Поставьте плюс в чат, если вы выкупили шутку, которая сейчас будет. Следующая песня вам может понравиться, если вы вдруг, например, дядя Майлза Моралеса. Если вы дядя Майлза Моралеса, вам может понравиться вот эта песня. Сейчас посмотрим, сколько людей шутку выкупило. Я предполагаю, что ноль.

0: может вам понравиться, если вы вообще странный человек какой-то. Ну,
1: мне кажется, нас другие не слушают.
0: Да? Угу. Если вы прям неадекват, тогда вам может понравиться следующая песня.
1: О, господи. Не, ну это совсем для от этих отмороженных.
0: Да.
1: Ребят, сочувствую вам, если вам это нравится.
0: А прикинь, они сейчас не знают предыстории и... Ну, извините.
1: Сомнительное удовольствие сейчас.

0: Ну, тут пишет, это перебор, согласен, честно говоря.
1: Да, лишнее, правда. Я еле выдержал это сколько? 20 секунд, как вечность. Фу. Это ты где есть? Слащавый, отвратительно.
0: Ужас. Это я сказал. Я сказал ужас.
1: Сколько бы ты ни сказал ужас, я на один раз больше сказал ужас.
0: Ты выиграл. У нас через 10 минут Романка Громанов.
1: Говорят, что не будет его.
0: Да?
1: Вроде как, по неподтвержденным. Я не знаю, я уже не понимаю ничего.
0: Но
1: то ли будет, то ли не будет.
0: Тогда мы пораньше уйдем.
1: Да, как известно, если гостя не будет, ранее заявлено, то ведущий уходит.
0: Сегодня официально, потому что я такое сейчас делал этот, как его, ну, дверью хлопал практически вот этим миксом, и нам типа сейчас еще... Это каждый раз, когда я прощаюсь, говорю, все, ребят, до свидания, потом играет отбивка, и я погоду читаю, что за тупняк реально. Это когда ты попрощался, и потом то же самое, когда с человеком попрощался, и потом мы вместе до метро пешком
1: идете. Да, в одну сторону, и неудобно, и идете как будто бы уже все, и уже не вместе, один чуть впереди, другой чуть сзади.
0: То же самое абсолютно.
1: Я обычно чуть сзади иду.
0: А я, ну, потому что любишь сзади, да, ходить. То же самое абсолютно.
1: Я обычно чуть сзади иду.
0: А я, ну, потому что любишь сзади, да? Ходить.
1: Ты любишь.

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Моя игра,
7: новая.
6: Моя игра,
7: это вот это.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята.
3: Привет.
2: Да, это лишний час нашего последнего эфира в этом сезоне.
3: Ну, да. Что тут как будто бы, ну, правда, похулиганить бы часок. Просто вот, Артем, ты за пультом, да ставь, кто что сделает.
4: Так я и последний час ставил.
3: А сейчас еще больше, хочу. Чтобы башка взорвалась окончательно у всех. Просто чтобы...
4: Ну, так нельзя.
3: Руки вверх, а потом Пласидо Доминго, а потом драм-н-бейс, ну, грубо говоря.
4: То есть сразу все три неправильно ответили.
3: Да, извини, пожалуйста.
4: Ну, что, руки вверх.
3: Рэп такой, рэп из сайта. Вестсайд, да, сейчас?
4: По поводу «Руки вверх», кстати, у меня эта группа ассоциируется исключительно с моей постмолодостью, когда я попал на стройку. Я рассказывал уже первое время, я жил в бригаде, где, наверное, 98% людей были из Чувашии, из Чебоксар и из прилегающих городов. Канаш, там, Мадикасы, короче, много таких небольших городов, и были ребята оттуда, и они были дикие фанаты, просто «Руки вверх». Они постоянно это слушали, и у меня вот теперь ассоциируется. Я тогда, когда ты поставил «Руки вверх», я вспомнил, мне этот рилс попадался, когда человек, типа, это... выпил там чебоксарского пива, и у него сразу акцент появился. Это что такое? Как, блин, я даже не смогу это спародировать.
3: Ну, немножко вопросительная интонация такая. Да, я тоже чувашский не умею
4: пародировать. Как в Канаше оказались-то? Мы как в Канаше оказались, я так и не понял.
3: Прикольный, милый говор такой.
4: Да. Я сразу это вспоминаю, а там, ну, такое было, знаете, полуподобие... Даже какое-то легкое подобие такое, как будто я где-то в казарме оказался. Потому что мы жили с мужиками в квартире, там, шестером в трешке. Или там даже больше
3: трешка
4: народу
3: с мужиками
4: было.
3: У тебя была, да, получается?
4: Не это. У кого что болит. И потом в Сочи мы жили, там снимали этот дом, тоже там куча народу было. И я вот в этот чебоксарский лор погружался постепенно. И, конечно, вот они были дикие фанаты просто.
3: Грузили в тебя чебоксарцы, да, получается?
2: У кого что болит.
4: У кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем, о вшиве, о бане, вот так мне говорили.
3: Ничего себе, ты конечно, сказанул, да, поставил на место.
4: А
3: все.
4: Я тебе скажу, говоришь, на меня переводишь на себя.
3: Ничего себе, сейчас добил вообще.
4: Да.
3: Я осознал. Все, больше. Давай, просто жесткий винегрет. Это уже не винегрет, это я не знаю, это как я не знаю что, как борщ. С медом, не знаю, что-нибудь поставь, что мы не ожидаем.
4: Блин, зачем так мед портить?
3: А не любишь, да?
4: Борщ?
3: Борщ, да.
4: Ну, я не фанат. Мне вот не нравится это вареное мясо.
3: Ну, хорошо, что ты не любишь, нам больше борща достанется.
4: А я тогда поем нормально сырный суп или солянку. Борщ вам прям нравится?
3: Нравится. И солянка, кстати, тоже нам нравится.
4: А гороховый?
3: Да и гороховый тоже, если вкусный. С копченостями вот этот.
4: А рыбный?
3: Рыбный, ну ладно, давайте рыбный.
4: Ну рыбный только вот если, который вот такой, типа со сливками, который с красной рыбой, такой сливочный суп, сливочная уха. Просто рыбный, вот как готовили в детстве там из потасу. Ой. Такой не надо мне.
3: Ее потасу, по ощущениям, ее и кошки покупали, и мы ее ели.
4: Да. Вот это вот замороженное, вот это вот.
3: А ощущалось, бабушка, когда появилась эта потасу, вот я прям помню этот момент, там, типа, середина 90-х или, может, первая, и как будто это что-то такое заморское.
4: Ага.
3: То есть до этого ничего не было, а потом потасу, типа, какая-то рыба оттуда, там, откуда непонятно. Да. И мы ее ели. Да и в целом нормальная она была. И коту нравилось, и мне.
4: Да и бабушке. Коту-то все равно, что жрать было в целом. Да и мне тоже, как бы... А что, такое время? Такое
3: кстати,
4: время.
3: Про жрать быстро расскажу. Да, везде подписан в разных соцсетях на пожарных разных.
4: Да.
3: Ну, мне нравится тема, я прям кайфую от того, какие они крутые. И вот выезд, сюжет, как они едут на выезд, не открывая трупный запах. Трупный запах из квартиры. То есть пожарным такими вещами тоже приходится заниматься там.
4: Да.
3: Приезжают, невозможно. Хоть топор вешай, уже в подъезде. То есть прям чуть ли не от дома воняет.
4: Угу.
3: А лето еще. Вот, они вскрывают дверь, заходят, там начинают все, ну, в общем, кашлять.
4: Угу. А там просто сидит дотер какой-то, который неделю в душ не ходил.
3: С участком, с полицией, все, заходит. Полицейскому тоже плохо от невероятного вот этого запаха. А, к сожалению, часто это бывает... Ну, плохо заканчивается, что человек.
4: Да.
3: Все, открывает, никого нет в квартире.
4: Ага.
3: И заходит на кухню,
2: коричневая лужа под холодильником. Выбила фазу, люди уехали в отпуск. Холодильник потек, мясо воняло на весь дом. То есть реально пропитался весь подъезд, и это было просто мясо.
4: Да.
2: И вот плюс одна фобия – уезжать куда-то надолго, холодильник того, и пипец, дверь вскрывают, соседи в афиге, ремонт делают, потому что вонь вот эта, она не вымывается, как мне говорят. Вот такая вот история.
4: А зачем мясо на заранее хранить вообще?
2: Так у нас у всех в морозилке мясо зачем-то.
4: Я не знаю.
2: У тебя нет?
4: Я купил, сразу все приготовил, и потом мне надо, еще свеженькое
2: ты
4: купил.
2: Ты что, морозилка должна быть забита нафиг всем вот этим.
4: Я если покупаю что-то, то же самое пельмени. У меня есть там, конечно, в морозилке вот эти много упаковок, где по чуть-чуть, совсем чуть-чуть пельмени осталось. Но в основном я стараюсь, если вот купил там пачку, которая там 400 грамм, сразу ее и сварил.
2: Но если пельмени растают, ничего страшного. Мясом вонять не будет, потому что мяса там, скорее всего, нет никакого.
4: Будет вонять туалетной бумагой тогда.
2: Как будто тот кого-то поцеловал вначале.
4: Кто кого?
2: Не знаю.

0: У меня есть новости. У меня есть новости. Будешь слушать?
1: Угу.
0: Смотри, такая новость. Во-первых.
1: И еще новость. Во-вторых.
0: Во-вторых, смотрите, значит, выйдет новый фильм про «Мстителей» на зимой. Вроде как планируется. И там же, типа, огромные вообще лоры выпустили, короче, что в каком порядке надо смотреть, чтобы вообще понять, подготовиться к просмотру этого фильма. И тут написали, чтобы подготовиться к «Мстителям» судный день, понадобится больше 300 часов. Именно столько времени займет просмотр всех фильмов и сериалов Marvel, которые считаются важными для сюжета новой части. Такой подсчет фанаты сделали после публикации обновленного списка рекомендуемых проектов. Если начать прямо сейчас, то до премьеры придется смотреть Marvel примерно по 2 часа в день. 300 часов, это можно 3 раза Ведьмака пройти, а Ведьмак очень долго проходить. Это знаешь, сколько раз, вот тебе, чтобы понятнее было, ты играл в этот... Как эта игра называется?
1: Супер Марио.
0: Нет. Черный плащ, да.
1: Угу.
0: Вот это...
1: Atomic
0: Heart, да. Ты ее можешь пройти, наверное, раз 6, пока я вот подготовлюсь к просмотру. Я поэтому и далеко так от вселенной Марвел целиком нахожусь, потому что я пропустил какое-то количество фильмов и сериалов, и сейчас 300 часов я просто не могу себе позволить потратить на это. Прикинь, 300!
1: Да, класс! Класс!
0: Тебе по 2.5 часа надо смотреть в день, чтобы понимать потом, что происходит. Поэтому, наверное, и нет никакого смысла начинать. Такая новость, пожалуйста. Россияне, смотрящие телевизор, счастливее тех, кто читает новости в интернете, показал опрос. Тревогу испытывают сразу 32% россиян, сидящих в интернете, которые там новости читают. И только 15% постоянных зрителей телевизора. Так что...
1: Нет, а как это устроено? В интернете, значит, во всех каналах полная концентрация на негативе, на всем плохом. Понятно,
0: да.
1: Сразу нищая. Как вы там сидите, я не знаю.
0: А телевизор смотришь, там панда
1: рожает. На телеке там все здорово, да. там сплошной рост, позитив,
0: да.
1: Там все хорошо.
0: Ну,
1: у
0: вот.
1: Нас,
0: да.
1: У них, ну, так себе.
0: А они, да.
1: Во-первых,
0: если
1: это объективно
0: смотрят,
1: у них так себе, у нас, правда.
0: Если они смотрят, у них, да. У них.
1: Поэтому, ребят, смотреть телек, там все четенько. Как не включишь,
0: я
1: там...
0: Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, новости-то так или иначе пересекаются, просто ты в интернете сам концентрируешь поток негативных новостей, ты так или иначе подписываешься на паблики, которые там только как будто плохие новости публикуют, и из-за этого так кажется. Но у меня есть реально паблики, которые даже называются там «Плохие новости», и там только плохие новости, и я это читаю перед сном. Но у меня нет такого думскроллинга, мне это не снится потом, я не испытываю никаких там негативов в связи с этим, я просто это читаю, просто чтобы уснуть, потому что мне скучно становится, когда я там, вот, вот, это.
1: Ну вот, например, вот у меня есть каналы «Новости Липецка», например.
0: Ага.
1: Там просто все очень плохо, но
0: ага.
1: Вот одна новость за 4 месяца.
0: Панда родила.
1: В Липецком зоопарке подрастают белые совы. И следом «Женщина избила своего мужа, там что, возбуждено уголовное дело». Да как же это все можно читать?
0: А надо вот себя, надо себя тренировать так, чтобы у тебя одинаковые эмоции вызывала и панда, и эта женщина. Типа,
1: и панда пофиг. У меня хорошие эмоции вызовет.
0: И пофиг, типа. Ну, что-то там произошло, ну и ладно.
1: Ну и ладно. Не, я просто не читаю это все.
0: Все равно ты никак не можешь на это повлиять, да и все. Ну, видишь, если ты тревожный, конечно, не стоит. Такая новость. 40 дней... Нет, сейчас не то, о чем вы подумали. 40 дней
1: понадобится, чтобы подготовиться к просмотру сериалов из вселенной, там чего-то.
0: Да-да-да, или 40 дней прошло, там это... Нет, 40 дней подряд приведут к пару к богатству, заявляют астрологи и нумерологи. По словам экспертов, в кавычках, если наладить дела в паре и любовной сфере, деньги придут в жизнь в разы легче, отношения выйдут на новый уровень. Короче, просто 40 дней подряд со своей жинкой там, ну, надо каждый день. И потом через 40 дней подсчитываете миллиарды свои.
1: Ну, столько же нету сил физических. Через 40 дней не понадобятся уже деньги.
0: Да? Угу. Ну, в целом, да. Но, с другой стороны, у нас у многих ежедневные... Есть в основном вот с обстоятельствами жизненными. Вот там ежедневно, да, возникают какие-то...
1: Со взрослыми проблемами ты имеешь?
0: Да, каждый день. Есть вещи, так или иначе, с которыми каждый день ты... Так, что, мы же ставим вообще все, что угодно?
1: Абсолютно, я уверен, да. Гуляй, рванина, давай.
0: Вообще все.
1: Прям, да.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
7: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Услышь весь район, новое.

0: Кирилл, мы сегодня ставим вообще все, что попало.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно. Да. То есть ты хочешь вообще диссонанс полнейший.
1: Полный раздрай вообще музыкальный.
0: Ладно.
1: Идеально. Идеально. Как раз настроение новогоднее.

0: нытье мое.
1: У нас как будто сегодня не день перед отпуском месячным и концом сезона вообще в целом, а как будто реально нам после отпуска не надо. Потому что я после этой песни собираюсь продолжить музыкальные вообще качели.
2: Так, давай мы

Настолько разная. Но... Новое радио. 1+1 в отпуск уходит.

0: Давайте.
1: Да.
0: Ой, я забыл себе микрофон включить. Звоните 84952-1632.
2: Да если бы я стрелял в вас.
0: Алло, привет.
3: Как вас зовут? Откуда вы?
0: Алло, здравствуйте, братишка.
4: Илья из Казани.
0: Из Казани, а зовут тебя как?
4: Илья.
0: Илья.
2: Это получается, ты Ильяс, да? Практически.
4: Нет, извините.
2: Илюшка, ну мы про отпуск, у тебя был уже?
4: Вообще не было никогда.
2: Никогда в жизни не отдыхал?
0: Потому что никогда и не работал, да?
4: Да, я шабашу в основном, поэтому в отпуск никогда не ходил.
0: А, ну ты темщик, что-то там поделал, да?
2: Там-сям, а потом камрюха в обвесе у нас, да? Понятно.
0: А что, ну чем ты шабашишь, чем зарабатываешь на жизнь-то?
4: Ну, там сям-то, стройка, то еще что-то.
0: А, ну, понятно. Mm-hmm. А почему на официалку не хочешь?
4: Не знаю.
0: А не хочешь на дядю работать, потому что...
2: Хочет на тетю.
0: Да. Понял. Ладно. Ну, спасибо тебе тогда за звонок.
2: Выяснили, да, будем знать.
0: Зря он это. Стабильно. Знаешь, когда есть этот 300 тысяч в месяц стабильно, это очень хорошо.
2: Да. Были бы они эти 300 тысяч.
0: Алло, привет.
5: Привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
5: Меня зовут Денис, Челябинск.
0: Денис, рассказывай, последний день перед отпуском у тебя, допустим, чем ты заниматься будешь?
5: Ой, ну вот недавно мы ездили в отпуск, чем мы занимались? Чемоданы собирали.
0: Чемоданы? Ты вот из тех людей, которым вот в пятницу сразу после работы надо куда-то ехать, сразу же в отпуск ехать?
5: Ну, типа того, да.
0: А поспать, выспаться день... хоть? Нет?
5: Выспаться? Ну, в принципе, можно и в самолете, и в аэропорту выспаться.
0: Ага. Ну, подожди, отпуск, вот когда ты едешь с семьей, там, с детьми, это же как работа вообще. Ты постоянно там на чеку, ты не можешь расслабиться. Постоянно жене что-то надо принести, там, детям все принести, там, ноги всем помыть, там, после этого песка. Потом там еще что-то на завтрак вставать в 8 утра. Какой это отпуск вообще?
5: Это было давно, когда дети были маленькие. А-а-а. Сейчас они большие, мы с женой вдвоем гоняли.
0: Ага. Ладно. Ну, такая история, спасибо.
2: Ладно.
0: За звонок.
2: Вот пока. Такие ровные истории.
0: Ну да, а что?
2: Просто так, ездили в отпуск.
0: Так и тема, честно говоря, шляпа. Реально.
2: Да ладно, про отпуск говорим там. Ну, может быть, какая-то история смешная. В дороге ну, да. Там. Или как вы опоздали на самолет, смешно.
4: Доброе утро.
0: Доброе. Привет. Привет.
6: Это Денис из Орла.
0: Денис из Орла.
6: Последним рабочим днем.
0: Спасибо, Денис. Спасибо, Денчик, спасибо. Ну, рассказывай, в отпуск летал?
2: Типа Орел, город Орел, а Денис летал. Ну, это прикол, я не могу.
0: Да-да-да.
2: Извини, Денис, что перебили.
6: Сейчас я нахожусь в Абдулах. В понедельник у меня начинается отпуск.
0: Где? В ГУЛАГе? Не-не-не. А чем ты работаешь? Наверное, печень Прометею клюешь. Ну, если типа, из Орла, я... понял?
2: Да я понял, да. Это классно.
0: Нет, это подумать,
2: да, конечно, подумать. Конечно.
6: Ага. Окулист в поликлинике.
2: Окулист в поликлинике? Это офтальмолог называется? Окулист или как?
0: Ну, правда? Видишь, видимо, в поликлинике это окулист, а когда ты в больнице, это рефракционный хирург, вот как да, нам приходили.
2: Рефракционный, забыл, как называется.
0: Ну да, офтальмохирург, что-то
2: офтальмохирург,
0: такое.
2: Что-то
0: да.
2: Такое.
0: Ну, а ты окулист просто. То есть ты можешь, ты знаешь вот эту всю таблицу наизусть, где Ш, Б, вот это...
6: Ну, знаю. У нас всего таблица из 10 строчек. Ну, 10-ю знаю.
0: Ну-ка,
2: 10-ю скажи.
6: НКИШа МЭБ.
2: НКИШа МЭБ. Тут всего лишь, чтобы права получить,
0: надо
2: нужно выучить
0: да,
2: несколько
0: и
2: строчек
0: просто.
2: И вперед.
0: И что получается, окулист в поликлинике, и у тебя отпуск, и ты, получается, поедешь в отпуск?
6: Не, никуда я не поеду. Поеду максимум на малую родину копать картошку.
0: А где ты? Откуда ты?
6: Волхов.
0: Ага. Волхов это где?
6: Ну, это Орловская область.
0: А, ну понял. Ладно. Все, ладно. Ну, а какая у тебя мечта, как у врача-окулиста есть? Какая? Вот ты хочешь стать доктором медицинских наук или что-нибудь?
6: Да не дай бог.
0: А чего?
6: Моя мечта, как тебя лежать на диване. Вот я
0: красава.
6: Уже
0: лучший. Вот это нормальная мечта. А то там развитие, там карьерный рост.
2: Конечно.
0: Да кого это волнует? Просто почилить, подавить диван. Ну, молодец. Может быть, ты хотел там стать академиком наук каких-нибудь окулистов.
2: Академик диванных наук. Денис
0: это
2: хочет.
0: Я уже.
6: Не, академиком диванных наук хотел, конечно, стать. Еще и почетный донор. Вот буквально вчера звонили, приходить получать бумажку. чтобы получать денежку.
0: Угу. Ты почетный донор?
6: Ну да.
0: Класс, молодец. Молодец, молодец.
2: Похвально, похвально.
0: Все, ну тогда ладно, давай.
2: Спасибо тебе.
0: Удачи, чтобы оно все было. Давай.
2: А получается вот несправедливость. Окулист занимается глазами, а получается тогда акулами кто должен заниматься? Глазист изучать акул.
0: Смотри, я сейчас подумал, что оккультист, он тоже занимается глазами, но только которые видят не все.
2: Угу. Но он настолько... твоим глазом, который видит не все, может заняться?
0: Ну, там другой врач им занимается.
2: Уже в разработчике, да?
0: Нет, такой существующий вполне есть. Давайте еще одного человека возьмем. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Девчонок задавили сегодня.
1: Меня зовут Денис, я из Уфы.
2: Денис из Уфы, прекрасно.
0: Денис, рассказывай, пожалуйста, вот ты вот, допустим, в отпуск ездил?
1: Я в отпуск ездил в 23-м году, единственный раз.
0: Последний раз в 23-м году.
2: Потом Денис...
1: Единственный раз.
2: Он не уставал потом. Не уставал, ты, Дэн, да. Ты же не устал, правильно? Поэтому и не ездишь.
1: Конечно, с 2010 года работаю, и единственный раз в 23-м году только в отпуск ездил.
0: А кем ты работаешь?
1: Устраивался на завод рядовым рабочим, когда уже увольнялся, начальником участка уволился.
2: Красава.
0: Ну, начальник участка. И, знаешь, вот ты поедешь в отпуск, и что, завод, что ли, без тебя стоять будет? Поэтому и надо работать.
1: Я вот тоже так. Попал в больницу от того, что перерабатывал, короче. Потом думаю, да и завод и без меня будет работать. И да уехал,
0: конечно.
1: Короче.
0: А, ну и вот. А там же знаешь как, вот в отпуск ты уйдешь, а если ты начальник участка придешь, а там уже вообще они офигели без тебя, и да там нет, что попало,
1: надо все. Если работу настраиваешь, все нормально работает. Все ребята свои, все работают нормально.
0: Нормальные ребята.
1: Я спустил зарплату, мы поехали в Ашан с женой. Угу. Я жене вечером говорю, поехали на море? Она говорит, поехали. Все, мы утром собрались, все рюкзака вещей собрали и уехали.
0: Ага. А вот смотри, вот ты как человек, который на заводе проработал, какая у тебя песня на звонке стоит? Как что-то из Доры? Потому что Дора, дура, супер, дура, Дора, дура, вот такая, да?
1: Ну, нет, там немножко другая музыка стояла.
0: Другая.
2: Какая? Ладно. Каспийский груз?
1: Да. Не Каспийский груз, там из Comedy Club был этот рингтон. Ты не вспомни сейчас уже.
2: Выход, музыка, под которой выходили эти сестры Зайцевы или как?
0: Да. Нет,
2: или...
0: про нефть. Про
2: Дмитрий вот Люсек Сорокин выходил.
0: У меня есть вот нефть, у меня
1: нефть,
0: есть...
1: Да.
2: Вот про нефть, да. А, в Тюмени вот было, есть
0: да.
2: нефть,
0: да, значит, да, да, там, вот что это, там. Да. Угу. Ладно, да, братишка, да. Давай, все, давай. Пока, спасибо, что позвонил.
2: Просто работяги нам звонят, конечно. Простые парни. Люблю вообще такое, вообще. Молодцы мужики.
0: Любишь простых парней?
2: 8495
0: Да уже на рекламу. Сегодня нормально мы туда-сюда пуляем эту шутку, да? Отдыхаем. И потом после этого уже подытожим там какими-нибудь еще песнями и уже и все, и домой.
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свиридовой.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
13: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором «Fun & Sun» в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели «Sunrise Resorts» для любого отдыха. «Sunrise» – ваш идеальный отпуск в Египте.
14: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж «Fun & Sun».
15: На Муз.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Новое радио. Честно говоря, мне не хватило рекламы, чтобы придумать, какую песню сейчас ставить, поэтому будем сейчас в прямом эфире это придумывать, нашу вот эту вот последний вот этот дропчик. Ну ладно, давайте вот это, наверное. Почему-то рок хочется какой-то ставить.
3: Мир непрост.

0: Руслан, давай, подводить итоги быстренько. Я считаю, что это был вполне себе плохой сезон. Ага. Он завершается, и слава богу. Дальше хуже. Что там еще? Дорогу не осилит сидящий.
1: Да.
0: Впереди только худшее. Как мне понравилось, еще есть. Да. Тормоз в пол.
1: Да.
0: Ничего не получится. Главное не продолжать не верить в себя.
1: Да.
0: Вот и все, ребят. Что-то,
1: да.
0: Наверное, пойдем. Я хочу спеть быстро.
1: Любишь ты вот сентиментальность, да?
0: Да, сейчас, давайте. Ну, без этой песни никак. Давай, давайте. Давай. Прощай.
1: О, Господи.
0: Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Давай, Артем, вместе.
1: Я не знаю.

0: Смотрите последний матч истории.
1: Самый лучший парень всегда там, Спартак. И лучше всех, конечно, он. Артем дурачок. С ним невозможно

0: Сейчас как дам гитарой, вообще больно. На, вот так.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы.

0: спортсменов без возрастных ограничений.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое это...

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Полагаю, отсюда начнется плач Ярославны, который продлится весь август и завершится только к началу сентября. Мешать не стану. Прекрасно понимаю парням из утреннего шоу 1 плюс 1 хорошего жаркого отпуска. На 6 часов далее с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. И суперхиты, суперновинки нового радио никуда не девались. Начинаем.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Моно, ее суперхит «Дороже золота» в эфире «Нова». Давайте немного возвращаться к работе. Ладно, поплакали будет. Больше поплачете, меньше пописаете. Конечно, очень жаль, что утреннего шоу не будет весь август, потому что кому-то на радость, кому-то не очень. Весь август я буду с вами с утра пораньше, с 8 часов. И каждый день вот это в течение 30 дней выслушивать, а где 1 плюс 1? А где 1 плюс 1? А где 1 плюс 1? Где-где? Принимаются только неправильные ответы. Тем временем, все-таки к работе возвращаемся. Хотя давайте не будем возвращаться. Пятница все-таки, все прочее. 40 дней секса подряд могут привести к богатству. Так утверждают психологи и нумерологи. В сети набирает популярность теория, что если не пропускать интим на протяжении 40 дней, в пару или семью можно привлечь большие деньги, да. По словам сторонников этой идеи, когда в отношениях все хорошо и налажена интимная связь, финансовые вопросы начинают решаться гораздо легче. А сами отношения выходят на новый уровень. Только вот после 40 дней не сказали они, какое вот это состояние. Я, конечно, в гонку не включался, но мне кажется, что там состояние не стояние. Просто будет, никакие деньги уже нафиг не нужны.

0: только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
9: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это «Елка», ее суперхит, суперновинка, точнее говоря, «Витражи» в эфире «Нового». Со временем способ не ходить на работу, а местами даже нафиг уволиться, нашли в Китае. Там люди начали продавать свои лица для обучения нейросетей. В стране набирает популярность и биржи, где можно разместить свое лицо и назначить цену за его использование в нейроконтенте. Заработать на такой халтуре можно до $700. Да, и я так понимаю, что особой популярностью пользуются как раз-таки европеоидные лица. Так что задумайся, возможно, такой хороший пассивный заработок. А что, $700? Это минимум $700. Там можно и больше сорвать. Думай. Демо Сергей Лазарев очень скоро в продолжении эфира.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: прячется всегда. Реклама. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей?

0: в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
2: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
2: «Терминатор».
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
0: 16+.
1: Новое радио. Новое.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: в эфире нового. Кстати, для всех фанатов и поклонников певца напоминаю, что ближайший концерт артиста случатся на юге России. И в конце августа Геленджик 24 августа, Анапа 25 августа и Сочи 28 августа. Это будет прекрасное, мне кажется, завершение лета для всех отдыхающих, ну и местных в том числе. Я считаю, нужно поторопиться. Поторопись-ка купить лучшие билеты. Будет красиво, потому что Сергей в плане красоты и в плане шоу, мне кажется, один из лучших, если не лучший, кто устраивает шикарные красивые шоу. Дерзайте. А пока мчим дальше в выходные.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Небесный. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве.

0: в Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Далее по плану Fresh Talk на новом радио. Недельные новинки музыкального чарта наших друзей ВК-музыка Данил Михайлов и главред ВК-музыка Сергей Мудрик. О главных из них. Так что открывай новое с новым, раскладывайся поудобнее. А я Вадим Данилин. Скоро вернусь и продолжим отдыхать. Всем огромный жаркий летний привет.
2: Fresh Talk.
0: Супер новинки чарта ВК-музыки на новом радио. Fresh Talk.
3: Серж, ну, как говорится, есть в году одна проблема. Август – это ты, и эта проблема пока еще не началась. Привет, рад тебя видеть в июле.
4: Привет, привет, да. Ну, может быть, нас слушают на повторе, соответственно.
3: Нас
4: слушают на повторе, это звучит так, как будто 20 минут нашей программы крутится безостановочно у людей. Но в повторе, да, поздравляем, собственно, десантников. А мы, к сожалению, расстаемся на август. Вот, традиционно уже по фрештоке это случается. Январь, август – месяца, когда стоит немножко подумать, может быть, что-то обновить.
3: Да
4: может.
3: Давай признаем, просто артисты едут отдыхать все, кроме Мота. Мот в ЧОС едет, а все остальные отдыхают, соответственно, релизов меньше на сентябрь. Вот прям настаиваться будут на осень уже.
4: Да, да, но у нас все равно есть. Мы все равно работаем в августе. Вот всегда думаем, ну, может, сейчас-то, может быть, поменьше песен будет. Но нет, все присылают, присылают, присылают, присылают. Не, чтобы отдохнуть пойти. Вот, а нам это все слушать. Но ничего, бывает среди этого и то, что мы с радостью доносим до слушателей нового радио. Например, дебютный альбом артиста Тони. Вот так вот. Казалось бы, столько уже времени он у нас на виду, на слуху.
3: Да и красавец такой, на виду-то.
4: Да,
3: явно.
4: Да. Вот. Ну, у него выходит альбом под названием «Забываю прошлое». Выходил уже такой сингл. Но, тем не менее, послушаем мы песню под названием «С тобой».

0: красная.
1: Слушай, ну прям в ресторан захотелось куда-то.
2: Ну, мне кажется, да. Это такое осознанное было.
1: Наверняка,
2: мысль.
1: Да.
2: Тем более, что Тони, собственно, у нас на связи, и мы у него можем и спросить, как бы намеренно или просто так творчески сложилось. Бывает иногда в студии сидят, или что-то там ковыряются, играют, клавиши нажимают, и получается, что получается. Вот.
1: И Антон у нас на связи. Тони, привет.
3: Добрый день, привет, привет, пацаны.
1: Мы только что слушали твой трек и, знаешь, так авансом тебе много комплиментов накидали, как будто бы в ресторане посидели.
3: Ой, спасибо,
1: дам не хватало.
3: Класс, класс. На это и был расчет.
2: То есть это намеренное вот творческое решение получается такое. Просто от тебя немножко неожиданно было такое услышать.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что это не то, чтобы было намеренным решением. Просто очень уж люблю я этот жанр и слушаю его с детства, потому что родители... Хочешь не хочешь, берут тебя на дачу, вы в машине все вместе едете и слушаете Любовь Успенскую, Стас Михайлов, Григорий Лепс. И это все, видимо, закладывалось с моего отрочества.
2: И вот так вот внезапно вылилось, да, вот в какой-то момент?
3: Да, еще с песни «Год назад забываю прошлое».
2: Ну вот, да, собственно, так же называется альбом?
3: Да, да, мы решили называть его именно так. Ну и в целом намек, да, понятен, забываю прошлое, жанры те, которые пелись ранее мною, и к этому можно отнести это название.
1: То есть, подожди, ты сейчас не будешь, не знаю, мускулы показывать, что ли, на сцене, и будешь в рубашках
3: буду,
1: закрытых выступать?
3: Буду.
1: Будешь? А, ну все.
3: Ни в коем случае. Они будут с коротким рукавом.
1: А, ну нормально.
2: Все, вы выдохнули, слушательницы нового радио, а то уже забеспокоились наверняка.
3: Да. Всем огромный привет слушательницам и слушателям, огромный привет.
2: Слушай, это весь альбом получается вот в таком духе решен? Или все-таки есть что-то в каком-то таком не условный, как скажем, поп-шансон, да, жанр такой, назовем так, эстрадный?
3: Ну, да, назовем его так. Будет, конечно, отхождение от этого жанра. Там есть песни, вы их услышите. Я уверен, что вы их услышите и поймете, что они немножечко отошли от жанра поп-шансон. Вот, но в любом случае они все о моей прекрасной любимой жене. Только единственная песня есть там. Она, конечно, очень музыкальная для музыкантов, но она больше, наверное, про мужчину, который живет сам по себе.
1: Вот
3: эта песня была написана
1: еще на добрака, деле, да?
3: Для проекта. Нет, она была написана во время, но мы взяли стихотворение, точнее, мы выбрали стихотворение Астаховой и использовали его как раз в первом куплете. Получилась песня «Конструктор», но она получилась очень красивая.
2: Ну что же, это все на альбоме «Забывая прошлое», который уже вышел и доступен в ВК-музыке, естественно.
3: Да, да, да, welcome, слушать его. Я думаю, девчонкам понравится, и в этом альбоме все о любви, все для женщин, для наших прекрасных, в лице моей прекрасной жены. Вот, поэтому я думаю, что слушательницы и слушатели получат удовольствие от прослушивания альбома. Я на это очень надеюсь.
2: Слушай, ну, собственно, альбом уже готов, но не можем не спросить, потому что впереди осень, зима, насыщенное время обычно для артистов. Есть ли еще какие-то планы творческие?
3: Да, есть, есть. Я думаю, что мы вас с одной прекрасной, замечательной артисткой порадуем вас дуэтом в октябре месяце, в начале октября.
2: Интрига.
3: Но пока план такой. Да, и, конечно же, еще, я думаю, в конце августа будет сольная песня. Сольная, танцевальная, веселая, добрая песня. И альбом в целом написан в таком ключе, танцевальном, добром. Потому что, ну, мы же согласны, что мы устали все от грустных песен.
1: Тем более к осени подготовлены.
3: Да, да, да.
2: Ну что же, будем ждать. Спасибо большое. Не дождей, а новых релизов, конечно. Будем ждать все.
3: Да.
2: Тони,
3: да.
2: Спасибо.
3: Рад вас слышать. Рад вас слышать.
1: Всегда взаимно.
3: Слушайте новое радио. Fresh Talk.
2: Ну что же, Тони, видный релиз, видный мужчина, видная музыка для видных людей.
1: Для видной жены.
2: Для видной жены, прекрасный, да. Его. Но, тем не менее, сегодня вышло кое-что еще. Вот Филипп Киркоров, например, вышла песня, знаешь, как бы тут девушки не только по одному поводу радуются, а женщины по другому поводу радуются, да. А вот вышел трек у Бьянки, например. У Раса вышел трек. У Антохи МС, кстати, вышел трек. Видишь, как я сразу по разным аудиториям тыкаю просто так. Буквально.
1: Мог бы, в принципе, тебе из Антонов составить плейлист, но...
2: Ну, мог бы, да, мог бы там. Вот у Нюши трек вышел, например, у Андра, у Марсель, который...
1: С Элваном?
2: Да, который с Элваном.
1: Не питерский, да?
2: Да,
1: всегда приходится.
2: Но питерские, видишь, они тоже недавно активизировались, как мы выяснили. В общем, тут надо уточнять. Много чего вышло, но мы послушаем, скажем так, наверное, самый мощный по составу фит. Наверное, даже... Вот мы недавно слушали в программе несколько по три человека.
1: Причем да, трио, да, ты устраивал.
2: Трио. А здесь квартет. Вот как тебе такое? Причем в этом квартете Баста, в этом квартете Айс Гергерт, в этом квартете участник лейбла Газгольдер Макси Грин и артист O'Native, который разматывает сервисы и видео своими классными музыкальными импровизациями, которые потом перерастают в песни. Собственно, так эта песня и получилась. Причем это не просто песня, а еще и с припевом из песни Сереги «Возле дома твоего».
1: Ты глянь, Серегу могли бы тоже, наверное, пригласить.
2: Ну, уже подумали, слишком много, да? Хватит. Окей. Уже. И так такое трансформация.

0: ты нам, наверное, нужно было бы с тобой расстаться дома. Ну а потом была любовь возле дома твоего.
1: Возле дома твоего.
2: Очень много слов, не вслушивался я. Мне кажется, слов там было очень много, прям чересчур много. А куплет вот прям отложился неплохо. Возле дома твоего, возле дома.
3: Так это припев был как раз, а куплет вот ты не вслушивался.
2: Ты абсолютно прав, а куплет я слушал и ничего не запомнил, кроме припева.
3: Вот ты какой сегодня привередливый, смотри.
2: Ну не привередливый, там слов было 4500, пацаны там прям зачитывали только в путь.
3: На самом деле у меня тут дальше тоже вроде как...
2: Рэп?
3: Ну, рэп, да, но смотри, вот объявила студия 27, что закрывается, да, и все рэперы подумали, ну, пора, наверное, что-то не рэп, наверное, какой-нибудь сочинить.
2: Ну, да, потому
3: и
2: что,
3: вот,
2: да.
3: Да, потому что негде крутиться будет. Ну, вот артист Saint Prince 52-й, собственно, из объединения 52-х, известных по Алблаку и Friendly Tag, вот там в первую очередь, взял и записал такую лиричную балладу, очень приятную, кстати, любовную. Вот, и я такой, о, классно. А вот он записал ее, а студия 21 взяла и вернулась вот так вот обратно, как бы. Придется опять ему рэп писать, но песня уже есть, и она уже сегодня вышла. И называется она, в принципе, уже понятно, потому что я сказал прежде, «Любовь» она называется. Давай послушаем, раз уж так получилось.
1: Как

0: дому родимому.
1: А, кстати, обратил внимание, рэперы взрослеют, и вот, пожалуйста, качуют очень даже органично. Вот что у нас и Soda Love тут выступил на новом радио, пожалуйста, что вот мы с Салуки созвонились.
2: Сын Принц 52-й, пожалуйста, да. Тоже. Можно продолжать в том же духе в целом, не обращать внимания, что Студия 21 вернулась. Вполне, мне кажется, получается.
1: Все нормально, а все взрослеем, что же вам, правда,
2: да, там. Что уж там. Слушай, ну пора, раз уж у нас последний выпуск летом, получается, который выйдет, давать, так сказать, напутствие на оставшийся месяц. Это песня от артиста, который прозвучит впервые в эфире нового радио. Называется артист Пихта. Слова же продолжают заканчиваться, да, которые подходят для новых никнеймов. Тем не менее, Пихта. Песня называется «Плакать летом». Но мы как раз говорим вам не плакать летом. Об этом, собственно, на самом деле и песня. Но послушаем сначала.
0: Твои

0: по-моему, не плакал никто под эту песню. Очень так позитивная, приятная мелодия. Кто там, лох, было сказано. Ну, что ж.
1: Слушай, ну, все равно мне чувствуется, что как будто человек хочет сильно заплакать. Вот, ну, не надо, и мы вам говорим, не надо. Для того, чтобы настроение, так сказать, продолжало подниматься, напоследок супер динамичную позитивную песенку от мастера подобных композиций, диджей Стоника 1917, под названием «Лето», которая сегодня вышла. Оставим вам такой бодрый наказ на август. Давайте проведем его бодренько, классненько.
0: И услышимся уже в сентябре.
1: Да, услышимся уже в сентябре. Давайте об этом не думать, а просто насладимся танцевальным, двигающим конечности ритмом от Стоника. И попрощаемся с вами. Будем очень ждать нашей новой встречи.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Дима Билан, Максим, знаешь ли ты, суперхит в эфире нового. Да, сейчас повернуться в 2007 год, год создания суперхита. Столько всего интересного в тот год произошло, что ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. 27 лет. Почти 20 лет прошло. Алды сейчас всплакнули вместе со мной. Зумеры в очередной раз умилились. Мчим дальше, но только напомним, возможно, но только ленивый, наверное, не знает, что, знаешь ли ты, Максим, это не официальный гимн болельщиков «Спартака». Только вот никто не может ответить вопрос, почему именно эта песня. Может ответить фанаты «Спартака», болельщики «Спартака». Ответьте, почему именно эта песня, Дима Билан, да, Максим, знаешь ли ты, очень интересно. Почему решили, и что именно эта песня должна стать неофициальным гимном? Очень интересно. А пока вы там строчите мне ответ, Нюша, «Градус», и не только, очень скоро в продолжении тема суперхитов, суперновинок на новом.
1: Новое радио и Вельвет.

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
4: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: На Муз-ТВ.

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
1: 16+.

Вот, наконец-таки мне разъяснили, почему все-таки, знаешь ли ты, Максим, стал неофициальным гимном «Спартака». Вот и Ирина пишет, в Казани включили в перерыве «Знаешь ли ты», фанаты «Спартака» подпевали всем сектором, с тех пор это стало традицией. Ну, то есть, если бы включили, например, Нюшу вместо Максима, то, представляешь, весь стадион орал бы вот это вот «Не перебивай меня». Мне кажется, круто. Ну да, то есть, чисто случайно она стала, да, гимном, я так понял.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Красота в глазах смотрящего. Мне сейчас красивее всего.
1: Да, самое время поговорить о любви. Пятница все-таки со всеми вытекающими. Дальнему Востоку уже доброго вечерочка. Все только начинается, все самое интересное, вкусное. Мари Краймбери, иначе все это зря. В эфире Нова. Новость очередная подоспела. Прямо сейчас свежие дети, выросшие на фермах, реже болеют астмой и аллергией, да. Ученые обнаружили, что это связано с 9 видами бактерий из кишечника коров. Микробы взаимодействуют с иммунитетом, снижая риск воспалений. Исследователи планируют проверить возможность профилактики астмы на основе этого открытия. Ну все, своего ребенка отправляю отныне в деревню, пусть там растет на ферме. Позже об этом поговорим.
2: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы.

0: спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 56А и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Московские водители оказались самыми вежливыми и безаварийными в стране. Почти 53% водителей в Москве не попадали в ДТП более 10 лет. Это все новости всегда на минуте. Не забываем, что новое радио в основном музыкальная радиостанция. Еще больше суперхитов, суперновинок лови в новом на новом. Вадим Данилин тут.
2: Все мы изначально

0: Энди Суперхит на новом. А если еще не придумал планы на эти выходные, Новое Радио придумало их за тебя. Наверняка ты уже слышал про медиабаскет. Так вот, 1, 2 и 8 и 9 августа в Лужниках звездный турнир от создателей медиабаскета, теннисный клуб. Смотри, как любимые спортсмены и звезды встретятся на корте. Илья Вербух, Евгений Плющенко, Александр Мостовой, Текила и многие другие. Тебя ждут яркие матчи и музыкальная программа. Подробная информация и билеты на сайте media-basket.ru, категория 12+, media-basket.ru, категория 12+, покупай билеты туда. Напомню, все это произойдет 1, 2 и 8, 9 августа в Лужниках. Ну, а у меня есть пригласительные. Как раз-таки, к чему я это все? Есть пригласительные на завтра, в субботу, на медиабаскет. Так что, если прямо сейчас позвонишь мне по номеру 8-495-232-1632, я тебе два пригласительных отдам, и завтра сходишь на теннисный турнир, в котором участвуют звезды и звезды спорта. Звезды сцены и звезды спорта. 8-495-232-1632. Позвони мне прямо сейчас, отдам два пригласительных, и уже суббота у тебя обеспечена, по крайней мере, зрелищем. А зрелище будет шикарное. 8-495-232-1632. Почему у меня звонки срываются постоянно, не могу понять. Люди звонят вот сейчас, я вижу, что звонят. Алло, давайте, звоните. 8-495-232-1632. И уже завтра ты в Лужниках на медиабаскете Илью Авербуха увидишь воочию. Ты что? Это многого стоит, конечно. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, здорово. Как тебя зовут?
1: Здорово, Паша.
0: Паша, а как ты к спорту относишься?
1: Ну, вообще хорошо. Люблю в баскетбол играть.
0: Ты в баскетбол любишь играть? Тогда я тебе пригласительный специально для тебя. Прям вот ты, как ты знал, дозванивался сюда прям. Паш, я тебе отдаю два эти пригласительных. Там помимо всех звезд баскетбола так еще будут и артисты сцены. Поэтому не отключайся, расскажу все подробности, как забрать эти два пригласительных. Еще раз напоминаю, что все это действо, красота пройдет. Я бы сам сходил, но завтра... Я же завтра работаю. Пипец, конечно. Спасибо огромное. Звездный турнир от создателей медиабаскета «Теннисный клуб». По 1, 2 и 8, 9 августа в Лужниках. Смотри, как любимые спортсмены и звезды встретятся на корте. Илья Вербух, Евгений Плющенко, Александр Мостовой, Текила и многие другие. Все подробности и программы на media-basket.ru, media-basket.ru, категория 12+.
2: Эти треки были новыми,

0: новом радио. Реклама.
1: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
2: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
3: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Услышь весь район. Новое — это вот

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: улицам. Шикарный жаркий летний суперхит в эфире Нового Радио. Я же напомню, буквально пару-тройку минут назад у нас в эфире звучали гости из будущего «Почему ты, почему навсегда». Спешу напомнить для всех москвичей и гостей столицы. Еще раз напоминаю, что завтра Ева Польна выступает на дизайн-заводе в рамках Summer Sound. Вот. Обязательно купить билеты, потому что следующий концерт официально будет только в конце октября. А Ева Польна и ее выступление – это нечто. Это одна сплошная мураха по коже. Поэтому обязательно срочно уже сегодня, уже сейчас купи билеты. И завтра обязательно сходи на дизайн-завод, потому что Ева, обожаю Еву Леонидовну. И все, что она делает на сцене. Там ни один человек не стоит, все танцуют. Короче, что я рекламирую? Ты просто купи билет, сходи и посмотри все сам. За уши не оттащу.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Второй пик активности клещей в Москве и Подмосковье придется на август-сентябрь. Надеюсь, в твоем городе вещание нового радио лето пройдет намного спокойнее. Наше дело предупредить и продолжить мчать волосы назад в сторону выходных. В дорогу тебе 20 минут музыки без рекламы далее. Суперхиты, суперновинки Only. И Данилин тоже тут. Привет.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru.
2: Я спрашиваю.

0: Это DJ Smash, суперхит «Ветер» в эфире «Нового радио». Очень интересная новость подоспела о том, что овербукинг решили официально запретить. Предлагают официально запретить. Для тех, кто не знает, что такое овербукинг, это когда билетов на транспорт, самолет, поезд продают больше, чем есть мест в самолете или поезде. Ну, то есть, кто не успел, тот опоздал, это называется. У меня в связи с этой новостью в Госдуме заявили, что пассажиры при покупке билета должны иметь гарантию перевозки выбранным рейсом и так далее. У меня только два вопроса в связи с этим. Почему не запретили сразу? И почему решили запретить сейчас? Ну и третий вопрос, ладно, запретят ли? Поживем, увидим. А пока в обозримом будущем для тебя Маршмеллоу, крем-сода, Аси и не только очень скоро.
1: Калинин и Райтраунд покинули территорию студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
2: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока. Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
3: Реклама.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
17: 20 66 66.

0: Это Джарахов, Маркул. Я в моменте суперхит в эфире нового. Тем временем ученые назвали простейший, самый простейший и бесплатный способ улучшения душевного и физического здоровья. В Америке выяснили, что постоянный распорядок дня связан с лучшим физическим и психическим самочувствием у людей. В исследовании участвовали почти 100 человек, около 68 лет. Те, кто вставал, ел и ложился спать в одно и то же время, чувствовали себя лучше. Вот. Не буду вдаваться в подробности всего вот этого, но, знаете, там в эксперименте участвовали пожилые люди. Мы еще люди не пожилые, поэтому можем, наверное, себе позволить немного расслабиться и не соблюдать тот самый режим во всем. Хотя...
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
9: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
9: 16+.

0: отношения для мероприятий. И или как с английского eventship, да? Eventership. Новый тренд среди одиночек, которые устали от расспросов про личную жизнь. Неважно, как это по-английски, я вообще по-английски не шарю. Западные эксперты говорят, что в сезон свадеб парни и девушки все охотнее ищут себе компаньонов для совместных походов на официальные мероприятия. Молодежь соглашается на это, так как их постоянно донимают бестактными вопросами о женитьбе и замужестве. А когда появляется плюс один, окружающие успокаиваются. Новость такая, знаете, так себе, потому что, ну, личные границы в наше время — это понятие расплывчатое абсолютно. У меня другой вопрос. Дорогие слушатели, подписчики наших всех социальных сетей, скажите мне, пожалуйста, ну, все мы когда-то были свободные, холостые, без плюс один и всякое такое. Можно вам задать вопрос? Зайдите, пожалуйста, если у вас есть время свободное, напишите, пожалуйста, как вы отвечали на вопрос, когда замуж? Когда и вам задают вопрос, когда замуж или когда будешь жениться. Как вы отвечали на этот вопрос? Давайте выведем какую-нибудь универсальную форму для этих наглых, беспринципных, бестактных людей, которые лезут в личную жизнь, местами даже интимную. А когда ты замуж выйдешь? Часики-то тикают. Как вы обычно отвечаете на этот вопрос? Зайдите, пожалуйста, в наши социальные сети, напишите, а я уже в следующем части обязательно зачитаю самые лучшие комментарии. А когда замуж?
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама. Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
4: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. Доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

представляете, насколько нужно быть невоспитанным, чтобы вводить людей в такие комплексы, чтобы они нанимали... Это хорошо, что если есть друзья какие-нибудь, нанимали людей, с которыми ходили бы на мероприятия, чтобы не задавались вопросом, а когда замуж, а когда женишься. Представляешь, да? Вот нужно таких людей на место ставить. Давайте в следующем часе я еще и звонки буду телефонные принимать от холостых свободных. Я буду тем самым наглым, беспринципным, вот, а буду задавать вам один вопрос. Когда замуж, когда женишься, а вы будете мне отвечать, хорошо? Но только в пределах эфирной лексики, договорились? Вот буквально в следующем часе, в начале следующего часа обязательно. 8495-232-1632. Через буквально пару минут буду звонки принимать. От холостых и холостячек.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Что-то хотел сказать, уже забыл. Мысль из головы вылетела просто. А выходные начинаются. Пошли вон все из душных офисов. Давайте все на природу, на дачу и так далее. С собой берите обязательно новое радио. У нас здесь океаны суперхитов, суперновинок. По-прежнему летних, по-прежнему жарких и твоих любимых. Вадим Данилин здесь. Ну и как и обещал, сейчас буду принимать телефонные звонки по-быстрому, так, нон-стопом буду принимать телефонные звонки от холостых, свободных, незамужних, неженатых людей с одним и тем же вопросом. Просто стало интересно. Ребята, обращаюсь к вам еще раз. Как вы обычно отвечаете на вопрос, когда замуж, когда женишься и так далее? Звоните мне прямо сейчас. Ну, штук 5 звонков по-быстрому прямо экспрессом. Давайте. 8-495-232-16-32. Я быстро, да, прочитал номер телефона? 8-495-232-16-32. Вопрос будет один всем. Когда замуж, когда женишься. Алло, привет.
2: Ой, я дозвонилась.
1: Да, привет, я дозвонилась. Только привет. Приемник потише сделай, пожалуйста, иначе будет фонять вот это вот все. А, привет, красавица. А когда замуж?
2: Наверное, никогда.
1: В смысле, ты всегда так отвечаешь, что ли?
2: Нет, я там уже была,
1: чего
2: я там не видела.
1: А, это самый популярный, кстати, ответ в наших социальных сетях. Я там была уже, чего там не видела. Мне спасибо огромное, хорошего дня тебе и мужа богатого. Вот, чтобы удивил тебя как следует. 8-495-232-16-32. Мне понравился ответ от Марины на этот вопросик. Когда уже детишки будут, я всегда отвечаю послезавтра. Молодец. Так, давайте еще приму телефонные звонки. Да, звоните. 8-495-232-16-32. Холостые только. Холостые, свободные, в поисках, возможно, и так далее. Я послезавтра этот термин тоже возьму себе на вооружение. Алло, привет.
3: Алло.
1: А когда жениться будешь, как дела?
3: Жениться, скорее всего, буду после августа.
1: О, серьезно? Сделай приемник потише, там жуткий голос на заднем плане, я терпеть не могу. Серьезно, в конце, после августа будешь жениться, да?
3: Да.
1: Сколько лет вместе?
3: Мне 20.
1: Нет,
3: сколько лет вместе?
1: Да.
3: Сколько лет вместе? 3 года.
1: 3 года. И сколько она предложений 3 года ждала? Или сколько?
3: Ну, ждала 2 года, пока еще не вышли, я этот год думал.
1: Ага. Совет да любовь. Вам спасибо огромное за звонок. Ну, давайте третий. Приму. Времени мало. У меня просто здесь Шаде уже рвется в эфир. 8-495-232-16-32. Вопрос холостым. Люди, оказывается, он, видите, еще женится. Стихотворение вспомнилось. Данилин, заткнись. Алло, привет. Алло, ты уже в эфире. Здрасте, как тебя зовут?
4: Данил.
1: А мама рядом?
4: Да.
1: А дай ей трубочку, пожалуйста.
4: Хорошо, Настя.
1: Спасибо.
5: Алло, здравствуйте. Здрасте.
1: Какой у вас сыночек культурный, а?
5: Спасибо маме за воспитание.
1: Да, спасибо маме. Мама, ну давайте, когда замуж выходим? Да. Когда замуж? Часики тикают.
5: В ближайшем будущем. Как денежку накопим.
1: В смысле, на что? На свадьбу?
5: Да, да.
1: А вы что, хотите громкую мы свадьбу устроить какую-то?
5: Ну, громкую, не громкую, но хотим.
1: На сколько человек?
5: Свадьбу. Сколько человек, но все друзья и родственники.
1: 5. Я понял. Хорошо, спасибо. Хорошей дороги вам. Я смотрю, вы там в дороге находитесь. Вот провел небольшой опрос. Нет, конечно, люди скромные. В наших социальных сетях они все стерпят. Интернет все стерпит. Люди там пожестче пишут, конечно, отвечая на вопрос, когда замуж, когда жениться. Короче, зайди, прокомментируй. Я умолкаю на этом, потому что Индия, Чо и Мот уже рвутся просто-таки в эфир.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

Summer Vibes. Суперхит в эфире нового. Ну что, я выбрал, наверное, самый оптимальный ответ. Напомню, в наших социальных сетях задавал вопрос всем холостым, свободным, неженатым, незамужним. Как вы отвечаете на вопрос, когда вам задают, когда замуж, когда женитесь? Вот. У большинства ответивших ответ звучит как оправдание. Обидно даже, очень обидно. Бросайте вы это гиблое дело. Хочется нахамить в ответ – нахамите. По-другому с такими людьми просто нельзя. И неважно, какого возраста перед вами человек задает вам этот вопрос. Хамство не знает возраста. Вот. Ну, а самый оптимальный ответ на вопрос, когда ты женишься, когда ты выходишь замуж, я все-таки выбрал от Марины. Марина всегда отвечает. Со 100% уверенность. Главное – в глазах 100% уверенность. Итак, когда выходишь замуж? Когда выйдешь замуж? Отвечаешь – послезавтра. Послезавтра. Извините, что вас не пригласили. Это же я от себя добавил.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
3: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
2: Новое радио.

0: Джонни, его «Давай на ты» — суперхит в эфире «Нового». Новость для всех, кто желает стремиться похудеть и так далее. В России создали хлеб-оземпик. В составе выпечки для похудения цельнозерновая и гречневая мука, овсяные отруби, концентрат подсолнечного белка и натуральные антиоксиданты. По словам пекарей, такой хлеб помогает снижать уровень сахара в крови, снижает вес и обладает противовоспалительными свойствами. Я всегда удивлялся по поводу овсяных отрубей и всего прочего, потому что помню еще с деревенских времен, когда жил в деревне, отруби мы всегда свиньям давали. А оказывается, их еще люди едят.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красивый надолго.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-ды Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на

0: Контактная фирма Зверятова. Деревня Ерембетова. Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Секс без обязательств с коллегами вгоняет офисников в депрессию. У меня от этой новости даже голос сел, извините. Это все новости, всегда на минуте. Возвращаемся к пятничным, летним, жарким суперхитам, суперновинкам на новом радио. Еще час с тобой я, Вадим Данилин. Всем

0: «Карусель». Остаемся в рехитом «Райт» в эфире нового. Ну и к новостям кино, наверное, перейдем. Что вечером посмотреть? Хотя вечером не получится. После 20-го, по-моему, августа только. Рекламщики нового фильма «Человек-паук» потратили на продвижение фильма рекордные $309 миллионов. На рекламу. $309 миллионов. Это больше, чем съемочный бюджет 99% голливудских фильмов этого года. Аналитики прогнозируют, что лента с Холландом заработает $800 миллионов только за первые выходные. За эти выходные, если цифры правда удастся добиться, новый паучок станет вторым лучшим дебютом в истории после «Мстителей. Финал». Ну что, поживем, увидим, что из этого выйдет. У нас, по-моему, после 21 августа «Человек-паук» выйдет. Да. А пока Тима Белорусских, Филатов, КРС, добро, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена.

0: без возрастных ограничений.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Серебряной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Дэвид Гетта и Бэби Рекса создают свой шедевр, вдохнув в суперхит «Вторую жизнь». Для тех, кто не знает и не разбирается в английском, «I'm blue» — это не только голубой, но и еще и грустный. А здесь «I'm good». Ну хорошо. С радостью распрощался бы с тобой до понедельника, да не тут-то было. Сегодня снова утром проснулся без погашенной ипотеки, а потому покой мне только снится. Так что прощаюсь с тобой до завтра. Да, субботу будем вместе коротать. Будет прекрасно все. Вместе начнем август, зажжем как следует, чтобы весь август был таким. А пока мои коллеги уже стоят в коридоре, ожидают своей очереди. Через 10 минут Данила Михайлов. 18.00 твоя подружка Эйви. Прекрасный летний жаркий вечер компании с новым радио, суперхитами, суперновинками. В 21.00 наш коллега диджей Мхаслер свой часовой танцевальный сет суперхитов, суперновинок представит эксклюзивно. А я прощаюсь ненадолго. Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
4: Билеты в продаже 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Все так, ребятушки, и закаты бронзовые и розовые, и на любой вкус. И самое главное, что закат выходного дня. Говорит, что это закат июля. Не будем, нафиг надо, лето продолжается. А как оно продолжается, это уже Гая из Brothers.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет,
3: я слушаю. Вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+. Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
14: Достаточно знать адрес надежного производителя.
15: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
16: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: И вот вроде бы Triple Max поет, а мне кажется, что это Akon. Smack that. Суперхиты, суперновинки на новом радио. Супердорогуша через 10 минут появится здесь, в студии, озвучит тему дня и направит нас с тобой в выходные. Вот, ну и сама то, что да, будет погружаться, ребятушки. Пятничный вечер — это очень приятно. Пятничный летний вечер — это приятно вдвойне, надеюсь. Красивого продолжения.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: даже не успела просто посидеть, ничего не поделать. Салют, ребята, вы слушаете новое радио Вилент. Меня зовут Теви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Хотелось бы мне сказать, последняя рабочая пятница в этом сезоне.
1: Ну, последняя рабочая пятница июля, скажи.
0: Ну, скажу, последняя рабочая пятница этого июля. Потому что почему? Потому что я решила отдать дань своим предкам, которые всегда работали всю свою жизнь. Вот они родились, работали и умерли, собирая хлопок. Я зачем-то забыла о том, что я уже свободный человек. Хоть и наполовину черный, но свободный. И я могу тоже уйти в отпуск со всеми. Но я зачем-то сказала, нет, я хочу еще поработать. Зачем мне вот этот ваш отпуск на месяц? Мне много этого времени. Поэтому сегодня, когда я уже вижу, как все...
1: Поэтому вот это... еще неделю меня терпеть будешь.
0: Нет, тебя, с тобой буду наслаждаться, да. Конечно. Будем наслаждаться вместе. Но сегодня, когда я начала вот это вот видеть из серии... Ну все, ребят, спасибо за сезон. Увидимся, услышимся в следующем сезоне. Я думаю, а я когда поеду в Египет-то, ё-моё? Ну, недельку еще поработаем. Все, эта неделя будет особенно тяжка, потому что нет ничего тяжелее, чем последние дни перед отпуском. Тяжелее только роды, я думаю. Только при родах женщина сможет понять мою боль, а мужчина только если получит по причинному месту со всей силы, сможет понять, как тяжело
1: отнюдь, работать.
0: Отнюдь,
1: мне кажется, вот любые 37,3 это вот примерно то же самое мужика температура, когда...
0: Нет, 37,3 это уже все, это летально. Да. А вот, ну, хотя бы 36,9. Вот тогда уже можно понять. Настроение чудесное, погода в Москве резко стала летней. Я об этом узнала, когда вышла из дома в куртке. Думаю, а, круто. Принципиально снимать не буду. Буду делать вид, что мне не жарко.
1: Это, знаешь, вот так же многие, когда за рулем едут... Окна не опускают, потому что пусть все думают, что у меня кондиционер.
0: Да-да-да, вот я тоже думаю, назло всем, вспотею, как собака. Ну, вроде не вспотела, но жарко очень. Я не ною, не смею. После моего нытья погода всегда портится. Я поняла, как это работает, мы наслаждаемся летом. Хоть и осталось всего... Жесть, осталось-то месяц всего. На этой неделе август, завтра.
1: Да он как будто только наступил, этот летний сезон. Я сегодня впервые оказался на пляжике. И знаешь, как себя чувствовал?
0: На каком пляжике ты оказался?
1: Ну, который вот у нас от спортзала присутствует здесь. История-то в чем? Я жене сказал, что пошел в спортзал, она мне благословила вот этот поход. Я поступил по-свински, я пошел отдыхать. Я лежал на шезлонге, очень стыдно.
0: Ну ты бы хоть для вида прессик покачал на этом шезлонге.
1: Этого я вообще делать чуть-чуть. Никогда бы в жизни не стал.
0: Ну там руками чуть поиграл.
1: Глупости,
0: некоторый все. Памп надо было совершить.
1: Нет.
0: А ты ей сказал, что ты вот...
1: Врать так жестко.
0: А ты сказал, что...
1: Она увидит, что у меня красный нос, и все будет вообще, да.
0: Ой, ребята, что как ваше пятничное настроение? Домой, наверное, идти на дачи свои вот эти вот богатые с шашлыками, да, фруктами. Давайте, показывайте, расчехляйте свои хвастовства.

0: Надо видеть, как Эви слушает эту песню. Вообще, вот прям ни один мускул не дрогнул за все вот три с лишним минуты.
1: А все потому, что эта песня настолько зафорсилась, у меня каждый второй рил с ней.
0: Да? Уже да. Все, иммунитет выработался.
1: Потому что все там не стоят и все танцуют. Ну, я думаю, какие все молодцы. Все такие танцоры, с ума сойти. Поэтому я держу лицо.
0: Ты прям как будто бы сейчас рэпчик зачитала.
1: А я могу, у меня гены. Я говорю, однажды мой кризис доведет нас до рэпа. Вы еще увидите меня на музыкастинге в следующем году. Кто знает, Калинин с Рейтрауном сделали, а я чем хуже? У меня даже некая привилегия есть в этом плане.
0: Соглашусь.
1: И вообще ниша женского рэпа в России практически свободна.
0: Ну, это же практически. Я считаю, что ни одного имени нет широко известного, так скажем.
1: Поэтому вы ждите. Диджейнг мой пока на стопе. Меня легко может... У меня СДВГ. Ага. Я вот сегодня вот это, а завтра то. Меня сильно-то...
0: Как хорошо, что ты машину не водишь.
1: Это правда, потому что меня бы сначала вот это, а потом то.
0: А потом то.
1: Но я бы хотела водить машину. Может быть, пойти на права учиться? Я, кажется, уже второй год об этом говорю, что нужно...
0: Подожди, у тебя же есть права.
1: Ну, я...
0: Ездить не умеешь?
1: Я умею ездить.
0: Тогда
1: я просто
0: что ты?
1: Давно не ездила. Примерно никогда. Ну, такой у меня примерно стаж. 3 раза вождения, из них 1 в поле. Считается? Надежный ли я водитель? А если туфельку повешу? Считается? Что? Что?
0: Не, нормально все. Обклеиться вот этими вот значками У, туфельками и все остальное, и сажать за руль инструктора регулярно.
1: Да.
0: Все отлично будет.
1: А что ты вялый какой?
0: Я вялый?
1: Да.
0: Как рукав?
1: Да, что ты... Да.
0: Ну ладно, нет, давай, чуть заподрюсь. На самом деле у меня настроение очень хорошее сегодня.
1: Еще и энергии, на пляже было.
0: Энергии тоже хватает, но не весь день, а часа полтора всего.
1: Ну, слушай, да. Того стоит.
0: Того стоит.
1: У меня вот абонемент закончился.
0: Солнцем,
1: не вовремя.
0: Смотрел по сторонам, а там никого, кроме волосатых мужиков, нет на этих пляжах, естественно.
1: Как приятно.
0: Только
1: как
0: они приятно. Там отдыхают. Девушкам-то когда? Вот, все на работах, и вот ты лежишь вот в компании, как в бане в мужской.
1: А
0: собственно,
1: все почему?
0: Обстановка один в один.
1: Вот Макс Астахов сегодня выложил кружочек, где сказал, что женщины должны работать, а мальчишки отдыхать. Поэтому я с пацанами поехал в бассейн. Даже не знаю, что сказать после этого. Максончик, он еще и вслух это озвучил.
0: А ладно. Что здесь такого?
1: Ничего, не осуждаю.
0: Смотри мне.
1: Не осуждаю вообще ни секунды, ни грамма, ни милипуськи.

0: Так, значит, сегодня будет максимально вообще милейшая тема, и ее, между прочим, не я придумала, а Усишкин. Итак, дамы, вопрос к вам. Когда последний раз вам дарили цветы? Мне очень хочется знать. Потому что там уже у нас есть некоторый опросик, сосисочная, как мы это называем. И важное уточнение от нашего повелителя усов. Вот смотрите, если вам нарвут сирени с куста или клумбу бархатцев опустошат и к вашим ногам поднесут, это вандализм или, о боже, какой романтик? Есенин, это ты? Напиши стихи и укради мне пару бархатцев. Вот как
1: бархатцев.
0: Вы?
1: Ну вообще, ты, может быть, не в курсе, но в древности веткой сирени делали массаж простаты.
0: Я думаю, древность — это новости просто прошлой недели для тебя или что? Насколько в древность мы заглядываем? Не уверена, что хочу, в принципе, заглядывать в эту тему.
1: Не будем тогда.
0: Не будем тогда.
1: Не будем.
0: В общем, пост, сами знаете, где уже оформлен. Сосисочная уже есть. Там есть ответ для девочек, ответ для мальчиков, ответ для Вадима Данилина Ведов.
1: Ответ... Вадима Данилина Ведов, это предпочитаю деньгами.
0: Это цветы, глупая трата денег. Что, в принципе, одно и то же, как говорится. Потому что тут есть уже один последователь, который уже сходу написал: я лучше сковородку подарю, чем цветы.
1: О, и вот этой сковородки да по мордам чаще всего может быть. Ну, фигурально, конечно.
0: Конечно, фигурально. Против насилия. Но сковородка вместо цветов надо было...
1: Ну, если она вот именно для индукционной плиты...
0: Ой, да все. Yeah, but...

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое.

0: прикольную найти, но их вообще нет. Вот новость, например. Родниковая вода из московских вот этих вот родников может вызвать инфекционные заболевания, включая гепатит А и острые кишечные инфекции. Это на случай, если вы видите какую-то трубу, которая из какой-то горы вот так вот вырисовывается, и вы такие: о, это же тот самый источник, здесь самая лучшая вода. Давайте наберем 154 литра во все пятилитровки мира и будем пить только ее. Вот знаете что, она может быть со вкусом гепатита или со вкусом поноса. Поэтому думайте, прежде чем наливать. Ну, если не проверены какие-то трубы.
1: Вот, водка так не подведет.
0: Согласна, но мы осуждаем.
1: Осуждаем жестко. Так, ребятушки, тут история от Бена Аффлека. Ты знаешь, что он 2 года подряд выигрывает по 1 000 000 баксов в викторине?
0: Викторина чего?
1: Викторина, кто хочет стать миллионером.
0: Что? Он уже миллионер, зачем ему участвовать в викторине?
1: Более того, он Бен Аффлек, он еще выигрывает там бабки. Ну, они на благотворительность отправляются.
0: А, ну,
1: если Дрейк просто спускает и кормит букмекеров всяких там прокаженных.
0: Ты мне на Дрейка-то не гони.
1: А вот такой вот он у тебя. На Дрейка и там, не знаю. А Бен, он вот другой. Он интеллектом зарабатывает деньги, отправляет их на благотворительность. Такой вот он. Положительный мужчина.
0: Очень хорошо.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Ну, ты представляешь, еще и вот умный.
0: Не тупой, получается.
1: И не тупой. Первый миллион. Нет, можно сказать, что второй раз окей. Он там с одним умником из своей игры, бородатым, играл. Соответственно, с ним трудно проиграть. С друзьем бы, если бы он играл. А первый раз-то с Мэттом Дэймоном. С другой стороны, Мэтт Дэймон играл талантливого мистера Рипли.
0: Ну, ты знаешь, кто да, знает, что играть, это, ну, просто играть.
1: Кстати, да. Это но и... вот эти формулы рисовать с умным видом, это все-таки тоже такого себе требует таланта.
0: AI. Слушай, я забыла, что хотела сказать. 1, 2, 3. А, вспомнила. А вот если бы в музыкальных квизах, которые Элина Коффман наш...
1: Я ни на одном музыкальном конкурсе на свадьбах никогда, в принципе, не выигрывал.
0: Музыкальный конкурс и музыкальный квиз — это разные вещи.
1: Это одна и та же ерунда и дребедень.
0: Вот если бы просто за это платили... Как будто бы есть азарт поиграть. Обычно что ты выигрываешь? Бутылку шампанского на 7 человек?
1: Не, 70. Ну, может быть, там, я не знаю, тортик, кусочек.
0: А какой, кстати... Ну-ка, Элина, если ты нас слушаешь, скажи, а вы вообще ради чего вот это вот все нам вот это
1: а
0: вот
1: может
0: надо?
1: Быть, они там взносы делают?
0: Если вы еще
1: и
0: это,
1: ты можешь
0: за это
1: и проиграть?
0: Платите... Объясни, мне нужно
1: вот
0: знать.
1: Вы скинули все там, допустим, по несколько тысяч за столик, да. И вот
0: выиграли
1: первый
0: бутылку
1: выигрывает...
0: шампанского, детского. Круто. И статус, вы знаете, все песни мира.
1: Да.
0: 73 раза подряд. Неплохо.
1: Можете задом наперед треки шамана узнавать.
0: Не, подожди, а должны же быть какие-то призы прикольные?
1: Не, ну есть и прикольные, конечно. Угадай мелодию, там же призы какие были? Видеомагнитофон, музыкальный центр можно было выиграть,
0: богато,
1: например.
0: Богато.
1: Да.
0: Ну, такое бы я сейчас бы с видеомагнитофоном, да, походить. Такая полезная вообще штука.
1: Ну, аудиоплеер кассетный есть?
0: Это другое,
1: вот
0: это

0: А правда, что Саш Титов сегодня с собачкой приходил?
1: Понятия не имею.
0: А, то есть ты пришел, а его уже не было.
1: Получается так.
0: Понятненько, понятненько.
1: Ну, а почему бы не приходить с собачкой на работу?
0: Если бы у меня была собачка, я бы всегда с ней приходила. Я бы разорилась на все химчистки ковров, но однажды так и будет. Однажды я буду водить сюда собаку. Мам, если ты это слушаешь, внуки будут сделаны не мной. У тебя есть еще два ребенка, кроме меня. Итак, значит, мистер Кирпичкин, мне очень нравится фамилия.
1: Классный,
0: если она
1: да.
0: настоящая, я
1: круче
0: бы украла.
1: Только фарш и мясов.
0: Грубовато. Нет, Кирпичкин звучит очень прикольно.
1: Суперски, да.
0: Если бы вот мне нужно было выбрать фамилию как псевдоним, я бы взяла себе Евелина Кирпичкина. И я бы еще кирпич с мягким знаком. Вот так, чтобы все писали вообще-то чекачен без мягкого знака. Потому что я пишу слово собачка с мягким знаком специально. Мне нравится, как это выглядит. И подчеркиваю собачка. И каждый раз мне пишут в комментах: девушка, вам бы, конечно, русский язык подтянуть. Писать собачку с мягким знаком. Понятно. Я думаю, как же люди любят самоутверждаться.
1: Не, ну это, знаешь, очень такой четкий байт на комменты, когда ты хочешь сделать пост, чтобы все на него реагировали.
0: Ну,
1: просто
0: да.
1: тся-тся, сделай
0: конечно.
1: Ошибочку, и все, и там понеслось, и поехало.
0: Вообще любую ошибку делаешь, и да? обязательно кто-нибудь... Извини, но ты, кажется, перепой, иди в жопу. Значит, мистер Кирпичкин пишет: скажите, уважаемые слушатели, только мне нравятся эти нотки зависти от Эви. Давайте накидаем ей наши фотки, если вы за городом с банькой и шашлычка.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Ох.
0: Я ему говорю: давайте, мистер Кирпичкин, накидайте.
1: Накидайте.
0: Пока ничего не накидывают.
1: Свеженьких-то нету, да? А, работают все.
0: Работайте.
1: Ну ладно, давай я тогда накину какой-нибудь ерунды, как я обычно
0: давай.
1: Делаю.
0: А я просто скажу, что я напомню, что через неделю я буду в отпуске. И у меня там опять все меняется, и вообще отпуск под угрозой, если честно. Но я все-таки планирую оказаться на море. Как только я там окажусь, ждите вот эти вот мои кружочки в купальнике в понедельник в час дня с просьбой сходить пообедать из офиса, а то что-то вы заработались. Так и будет. Я отомщу каждому.
1: Но я все равно накину.
0: Накидывай.
1: Помнишь, мы вспоминали пару дней назад Винсана Пьера Клода Беллаже?
0: Да, конечно.
1: Это Кавински.
0: Да.
1: Вот. У него сегодня день рождения мог быть.
2: Ведущие Калинин и Райтраун покинули территорию студии. Вернутся 31 августа. У них отпуск. Отпуск? Отпуск! У меня нет отпуска! Почему у меня нет отпуска?
3: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернутся громко. С 31 августа снова на новом радио.
4: Кстати, отпуск – это не преступление.
5: Не-не-не-не-не-не.
3: Реклама.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
16: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
19: Новое радио.

0: Нет, они реально начали присылать шашлыки и прочее. Знаете что? Ножки в сапожки.
1: Это старые фотографии, это все не свежак.
0: Ножки в сапожки и нафиг по дорожке, как говорится. Вот. Там можно слово менять, в зависимости от того, кому вы отправляете данное сообщение. Значит, на все эти изыски я смотрю. У меня недавно попался рилс на этой неделе о том, как в разных странах едят арбуз. Например, там в Италии арбуз едят с хамоном, но они и дыню едят с хамоном. Вот это, знаешь, идет панты. Потом, значит, кто-то, не помню, в какой стране едят арбуз с брынзой и с зеленью. В России с бородинским хлебом.
1: Есть такое.
0: Мне казалось, что с батоном.
1: Вообще считается, если ты ешь арбуз и не испачкал уши, то, значит, без аппетита, я скажу.
0: Меня удивило то, что там примерно 10 рецептов, кто-то и с медом,
1: кто-то с солью,
0: сотами. Да-да-да. И никто не предложил вариант просто есть арбуз. Вот вы можете, вот без вот этого извращения, вот просто поесть арбуз? Зачем что-то добавлять?
1: Это в Иране, наверное, иранский.
0: Иранские арбузы лучше, да, конечно же, 24 да. на 7 можно покупать. 365 дней в году. Каждый, вообще, любой сезон иранские арбузы самые лучшие. Я ни разу не ела арбуз с бородинским хлебом. Я не понимаю этого прикола. Мне всегда казалось, что его нужно есть с батоном, но я и с батоном не ел.
1: Я ем арбуз один раз в году, когда он где-то там стоит, и вот красивый кусочек без косточек лежит, вот отдельно, ты его такой оп.
0: Да, на празднике.
1: И все, и вот пофигу вообще.
0: Я хотел на нашем корпоративе, кстати, так поесть арбуз, но Лапиков сожрал весь арбуз. Он приехал, съел все вафли, никто их не ел,
1: да,
0: и также съел
1: вафли,
0: весь арбуз.
1: Только вот он себе и может их позволить, потому что все остальные даже не видят, что такое присутствует блюдо. Это, конечно, дифлопе, остальные... вот это вот все, у него сразу прям руки заточены.
0: Мне, пожалуйста, вафлю и арбуз. Пить я не буду, я за рулем. Ну, все понятно. Но, да, я то же самое, потому что...
1: А все остальные, опа, хот-дог лежит, да, смотри, да. Кто-то хлеб не доел, кусок пиццы, ой, как здорово.
0: Хот-доги суперские были.
1: Базаришь.
0: Да, вот это вот мне нравится. Я арбуз сама, я живу одна уже год. И когда вот я жила в прошлом году, ко мне приезжала...
1: А я думаю, что такое крепкое рукопожатие?
0: Че?
1: Продолжи.
0: Не хочу с тобой разговаривать.
1: Эви.
0: Не буду. Извиняйся.
1: Прости меня.
0: Может быть, у меня, это больная тема.
1: Я больше не буду.
0: Может быть, вот легко обидеть девчонку, понимаешь?
1: Я даже не пытался.
0: Не пытаясь обидел. Нет. А я, может быть, сегодня хочу обидеться.
1: А кстати, а я тогда могу тебе даже прямо сейчас накинуть еще историю. Вот смотри, представь, вечер, приступ ностальгии случится буквально через 5 секунд. Ты листаешь телеканалы. Когда такой был последний раз? 100 лет, 1000 лет назад примерно. Или около того. И ты понимаешь, что следующие пару часов пройдут классно. Вот, внимание.
2: Columbia Pictures. Совместно с Original Film и New Market Capital Group представляют. Производство Нила Морица. Фильм Роджера Камбла. Райан Филипп, Сара Мишель Геллар и Риз Уизерспун в фильме «Жестокие игры».
1: А?
0: Я не смотрел.
1: Не смотрела? Mm-hmm. Вот вечер себе займи сегодня.
0: Нет, у меня руки будут заняты, да. Я же год без парня живу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета. Темни и темни.
0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.

0: продолжаем. Впереди у нас еще один прекрасный час вечернего. Ой, вечерний. Ладно, все, отстаньте. Не хочу даже пытаться вот это вот изображать.
1: Подожди, это все вчера должно было быть, сегодня не надо.
0: Ну ладно, может, тебе не надо, а мне надо.
1: Хорошо.
0: Мы сегодня обсуждаем, девочки, когда последний раз вам дарили цветы. У нас есть промежуточные результаты нашего.
1: Мне не нравится. Сосисточное отвратительное всех просто испортил наш Вадичка днем.
0: Это правда.

0: Во-первых, вы понимаете, что самый популярный, очень популярный, в 5 раз больше, чем у следующего ответа вариант, это то, что Вадим Данилин просил передать, что цветы пустая трата денег. И все, большинство, топят за это. На втором месте у нас...
1: С большущим отрывом.
0: С большущим отставанием на втором месте.
1: Я говорю, отрывом вниз.
0: Да. Раз в месяц девчонки получают цветы. И что вообще полное позорище. Три, ровно три, цифра три. Три мужчины нажали вариант «Я мужик, и я прямо сейчас поеду и куплю своей женщине цветы».
1: Хотя могло нажать гораздо больше. Ведь а нажать это не значит сделать.
0: Конечно.
1: Вот,
0: хотя бы повоздуханить.
1: Повоздуханить
0: хотя
1: чуть-чуть,
0: бы немножечко в кондиционерчик-то поиграть, пуху накинуть. Да. Все равно никто не увидит этого. Я вот уже 4, молодцы. Стыдно стало, да? Аж в чем проблема, друзья? Я не понимаю. Мы что, должны сейчас в этот прекрасный нетоксичный вечер включать токсичность? Я должна объяснять, что цветы – это важно. И любой девочке, женщине, девушке приятно получить цветы. Особенно, особенно, когда она об этом не просила. Потому что нет ничего обиднее, когда ты выносила мозг, намекала, упрашивала, в конце концов сказала, купи цветы, и тебе купили. Это нормально, когда вы, знаете, в браке. Вы уже семья, уже можно просто, знаешь, так сказать, а что-то давно цветочков не было. И ты такой, понял, делаю. Это вообще супер. Но когда вот у вас некий романтик и флер, вот так неожиданно подумать о своей вот возлюбленной и притащить ей эти 3 розы хотя бы.
1: В целлофане.
0: В целлофане.
1: Очень красиво.
0: Как из бригады лучше, чтобы каждая роза была отдельно в целлофане.
1: Или как в фильме «Принцесса на бабах», когда он эти розы из долларов чук-чук-чук оригами делал.
0: Это очень приятно.
1: Тоже миленько, да.
0: Поэтому, друзья, ну как же так? Ну что мы будем каждый раз возвращаться к этой теме? Я каждый раз буду негодовать. И что?
1: Бутылка с говном рванула в руках покупательницы во время распаковки заказа в одном из пунктов выдачи заказа в Обнинске. Содержимое разлетелось по всему помещению, попало на посетителей, сотрудницу, на стены и на мебель. Частицы вот этого всего экскрементов до сих пор не удается отмыть. В пункте выдачи заказов взяли технический перерыв.
0: Как здорово, что ты даже
1: после
0: на секунду
1: цветов
0: не задумался.
1: Как оно у Маяковского? Вы любите розы, а я на них...
0: А тут мы какие, посмотрите.
1: Нужны паровозы, людям нужен металл.
0: Нет, он решил еще за самоцензуриться, а новость про говно полностью прочитал. Стыдоба.
1: Стыдоба. Скажи, что я
0: да
1: имею
0: все уже,
1: на
0: дай
1: новом
0: послушать.
1: Радио.
0: На новом радио.

0: слышал?
1: Да.
2: Вот, я когда вот так делаю, вам вообще слышно? Или это только мне слышно? Как ты думаешь, что всем слышно? Да, я не знаю просто, что рассказывать.
1: Да, еще пакетом пошурши.
2: О, можно, может быть, мы устроим прям, да, акт АСМРа? Нам это надо? Я не хочу просто, этот микрофон весь оплеван всеми и облизан, поэтому я особо-то не очень хочу к нему прикасаться, если честно. Не очень меня это манит. Или манит. Я не знаю, что рассказать. Давай обсудим план на выходные. Ты вот сказал, что ты в эти выходные не работаешь.
1: В кои-то веки, да.
2: Это стопроцентно проверенная информация?
1: Да.
2: А почему это ты не работаешь?
1: Потому что Дима Лапиков уже наотдыхался, это наш коллега, ведущий.
2: Мне кажется, что ты, да, что-то перепутал.
1: Почему?
2: Как будто бы не
1: наотдыхался. Ну и такое тоже бывает, кстати, да.
2: Как будто бы... Ну, Вадик поработает, если что.
1: 40 дней коитуса подряд приведут пару к богатым.
2: Я не могу уже слушать новости про секс и про говно. Еще в одном предложении. Есть какие-нибудь добрые, классные, хорошие новости? Замечательные,
1: про ЛГБТ
2: чудесные?
1: Нельзя, порицаем.
2: Что-нибудь здоровское такое, прекрасное, приятное. Что-нибудь про природу или про деньги.
1: Про природу. Клещи вернулись. Потом, что у нас еще? Вода в Московской области в родниках отвратительная. Кишечные палочки изобилуют. И еще можно гепатит подцепить.
2: И вот смотри, я сегодня выложила вот сейчас фотографию. У нас тут вода просто так красиво стоит. Да. Очень приятно. Я выложила, написала «День зарплаты». Ну, потому что сегодня реально день зарплаты, и вода красиво стоит. И вот наше руководство, Филипп Алексеевич, мне пишет: «Тебе, по-моему, переначислили». Ну, понимаешь, забавно, смешно. Как не любить свою работу? Так, что у нас еще по новостям приколдосы?
1: Не так давно у обезьянки Панчи, твоего любимого, был день рождения.
2: Да, уже его плевать, мы уже забыли
1: уже, про него. Уже забыли про него, да-да-да. Уже давайте новеньких нам героев добрых, чтобы мы их все пожалели сперва, а потом забыли.
2: А потому что мир такой, понимаешь, информации слишком много, ты только, да, к одним привык, уже к другим пора привыкать. Поэтому не...
1: Вообще свинство
2: странно,
1: жесткое.
2: Странно, что... Друзья, может быть, у вас какая... Давайте-ка просыпаемся. Как фотки скидывать свои шашлыков, так это мы сразу. Напишите, пожалуйста, какая новость на этой неделе вам запомнилась больше всего. Вот давайте так. Потому что у нас даже не получается делать вид, что мы...
1: Американский актер и фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето стал фигурантом масштабного расследования BBC, в ходе которого 4 женщины обвинили его в неподобающих действиях сексуального характера.
2: Выйди из всех пабликов и добавься в нормальные. Слушатели, любимые, лучше покидайте новости, которые вас вообще прям, ну, порадовали на этой неделе. Желательно не про койтус и не про говно.

0: Так, ребят, ну вы, конечно, да, так отреагировали. Вчера в нашем доме был пожар, пожалуйста, спасли котика. Хорошая новость. Затем арест учредителя компании. Затем, в общем, новости довольно серьезные все.
1: Да, я...

0: Суд в Москве назначил блогеру Лерчик Валерии Чекалиной 5 лет условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. 765 – это штраф. Неплохо.
1: Я желаю Валерии выздоровления в первую очередь. Слушай, идея с новостями от слушателей была более чем хорошая. Вот уж смотри, вот, значит, человек пишет: у меня появился пес на этой неделе. Сегодня
0: вот
1: сгрыз весь коридор.
0: Красавчик.
1: Но пес очень трогательный. Я не знаю, что это за порода. Ты знаешь, что за порода?
0: Слушай, ну у меня, не знаю, это может быть и стаффордширский терьер, которому еще ушки обрежут, например, но еще маленький же, посмотри. Может быть,
1: хорошулик.
0: Да, может быть, это совсем другая порода.
1: Дальше Яна пишет: мы в понедельник повенчались и расписались. Теперь я избавилась от фамилии бывшего мужа и стала Харламовой. Ой, это очень хорошая фамилия.
0: Классная.
1: Я прям чувствую, что она притягивает богатство, хорошее чувство юмора.
0: Ну, или, может быть, спортивные достижения.
1: Ну, да. Что ближе. Дальше. Во вторник заберу машину мечты. Сегодня отвезла детей в лагерь. Там был другой вариант, куда можно отвезти детей. Но пока только
0: в лагерь.
1: К
0: бабушке.
1: Очень хорошо.
0: А кто автор того сообщения?
1: Какого из?
0: Про машину.
1: Верочка Виноградова.
0: Верочка. У Верочки знаешь, какая машина?
1: Какая?
0: Тебе и не снилось. Лерчик вот такие вот штрафы платит. Она там себе Range Rover такой там навороченный заказала. Я просто офигел. Думаю, вот это вот дамы.
1: Верочка, так вы хоть фотографию нам скиньте, чтобы вы посмотрели. Мне вот очень нравится автобус, когда он вовремя приезжает. Мне особенно, когда пустой. Вот если ехать от Тушинской до нашей работы, до нашего офиса.
0: Да, и причем ты едешь
1: вообще
0: по выделенке, и
1: да,
0: ты как просто белый человек смотришь
1: автобусе
0: в окно. Да, красота абсолютно.
1: Вообще мне очень нравится.
0: И кондиционеры
1: всегда
0: работают.
1: Всегда работают.
0: Именно
1: да.
0: Что?
1: Пробок нет, места много. Круто.

0: только на новом радио.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
4: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: новая подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Мы закончили.
2: Ты сейчас потратила миллион?
1: Что?
2: На что бы ты потратил миллион сейчас?
1: Это не такие большие деньги.
2: Ну вот просто.
1: Прямо сейчас?
2: Вот, допустим, он у тебя появляется.
1: На путешествие.
2: То есть вот прям так легко?
1: Да.
2: А как же накормить голодных?
1: Ну вот я бы поехала в Намибию и накормила бы голодных.
2: Все.
1: Как тебе? Как говорится, и рыбку съесть, и косточкой никто не поддастся.
2: И мимикрировала бы там еще.
1: Я очень хочу, кстати, в Намибию и в ЮАР. Это правда очень дорого. Ну, 1500 надо точно. 100%. Ну, это если вот прям на подольше все посмотреть, сафари и туром каким-нибудь.
2: Сафари? С убийством?
1: Нет, ты просто едешь вот эти открытые джипы и повезет, сожрет тебя лев или не сожрет. Вот хочется такого. Очень хочу посмотреть на всех тех животных, которые были в моем детстве, понимаешь? Зебры,
2: антилопы. Будут люди бегать с морковкой, прикрывающей...
1: А зачем морковку? Там вот берешь вот этот лист баобаба, самого большого дерева, мы же все-таки про Африку говорим.
2: Да.
1: И вот этот лист, который ты можешь использовать как одеяло, прикрывает какой-то...
2: Только часть тела, да, одну единственную.
1: Часть тела, одну единственную, ну, да. Например, так работает. А ты бы на что потратил?
2: Я бы за комплексами туда поехал. Миллион? Да я тебя умоляю.
1: Ну, у тебя ремонт идет, чтобы ты купил две плитки.
2: Вот около того, да.
1: Ужасно. Странно, что мы ни разу, кстати, так и не обсудили ремонт. Ты, видимо, тянешь это на осень, да, когда у тебя уже будет как очень много седых волос и дергаться глаз от нерва, чтобы мы в какой-нибудь токсичный четверг разгоняли о том, что ремонт это ужасно.
2: Не-не-не, я это уже и так знаю. Это же банально, там вообще любые вещи требуют какого-то бесконечного подхода, и это прям выводит из себя. А плюс еще все пытаются тебя как будто бы надуть.
1: Конечно.
2: Да, обязательно. И приходят, там что-то там считают. И самое главное, любой строитель, который приходит после следующего, говорит, что предыдущий сделал все отвратительно, переделывать надо все вот прям от начала и до конца. Нет, подожди, ну здесь вот пол залит просто отвратительно. Углы кривые все.
1: Это что, уже готовый результат вам дали?
2: Подожди, подожди, а свет вот вам вот здесь вот провели и что? И вот здесь вот так вот все и останется?
1: Это что, не
2: подожди, подожди, а вот тут вот это вот не под штукатурку явно все.
1: Брат, вот накинь мне, ну, половину сверху. Я тебе все сделаю так, но ты можешь на выставке.
2: Ну, типа того, за сколько вам сантиметров? Не, ну я бы взял бы в два раза меньше примерно.
1: 100%. Но да. Теперь надо переделать, поэтому, в принципе, за те же бабки готов исправить эту работу.
2: И как-то так это все и выглядит на каждом шагу. И причем даже вот пусть у тебя будет 10 специалистов, которым ты доверяешь, все равно потом смета будет не сходиться.
1: А ты почему думаешь, что это самые богатые люди во вселенной? Они и таксисты. И еще сантехники.
2: Так они и есть мастера.
1: А, они есть сантехники.
2: Конечно.
1: Но вот они и таксисты. Даже таксисты, они немножечко меньше зарабатывают, чем люди, которые ремонтом занимаются.
2: Угу.
1: Я тоже...
2: Причем именно те, у кого руки золотые, если у них есть еще вот эти вот прослойки, не в виде риэлтора, да, который квартиры, а в виде... представить, ну, дизайнер, например, и так далее. Они же там свою монету накидывают.
1: Слушай, самые золотые, это, как правило, те самые мужики, у которых нет половины пальцев, и они тебе за бутылку водки все сделают.
2: Не найдешь ты уже таких мужиков.
1: Это
2: они себе
1: надо.
2: Уже там биомеханические руки позаказывали и там зарабатывают на них, ого-го. Ими, точнее.

0: мы вернемся к теме, я вспомнила. В Москве, в общем, есть один ресторан, и каждый год происходит одно и то же. У них есть какой-то легендарный десерт, Наполеон с земляникой. Он стоит 1600. Ты бы готов был отдать за кусок торта 1500 рублей?
1: Да.
0: Я тоже. Я думала, у нас будет какое-то противостояние.
1: Нет, но если ты его ешь, может, раз в жизни вообще.
0: Ну, он выглядит очень красиво. Это какой-то очень нежный Наполеон, и вот сверху очень много земляники. Но я просто думаю, что мы вот с тобой так рассуждаем, потому что мы живем в Капитолии, и мы уже привыкли к тому, что вот вода 500 рублей, ладно, давайте сюда свою воду.
1: Нет, ну просто если ты выбираешься раз в месяц куда-то, как в моем случае, то чего бы не взять бы этот торт?
0: Да, да,
1: и
0: да.
1: И то, если я там случайно оказался.
0: Я тоже так думаю, что деньги, ну, они должны быть все время в работе.
1: Мне кажется, они должны приносить удовольствие.
0: Конечно.
1: Вот, и если это приносит удовольствие, то класс. Если не приносит, то тогда нафига тратиться. Я когда прихожу в бургерную, или вообще в любое заведение, вот вижу акция 2 плюс 1 равно 8. Конечно же, это мое.
0: Конечно, берем.
1: Да, сразу же. Или я иду по магазину и вижу желтый ценник, это мой ценник, я других ценников не вижу.
0: Я тоже.
1: Соответственно, таким образом ты... Что делаешь? Убиваешь двух зайцев. Ты как будто бы и на охоту выходишь и начинаешь радоваться тому, что тебе и не надо.
0: Какая тебе охота? Ты выглядишь как вот этот вот братишка дяди Федора. Фото, охота максимум.
1: Нет, я выгляжу как человек, который ходит на сафари.
0: На какое сафари? Сафари — это твой браузер на айфоне. Сафари.
1: Именно так.
0: Ты и охота. Это вообще что ты?
1: У меня усы. Обрати внимание.
0: Это прикрытие твое.
1: Как Индиана Джонс. Накидываю, Данди по прозвищу Крокодил, я накидываю вот эту пробковую шапку, как у Супонева
0: в джунглей. Я тебя умоляю, ты вот пуха себе накидываешь. Ты смотрел мультик «Дикая семейка Томбери»? Как-то так она называлась. У них батя был с усами. Вот ты просто батя, который рассказывает интересные факты. Ну, какая тебе охота?
1: Именно что фото может быть охота и так далее. Но ты понимаешь, быть и казаться — это же совсем разные вещи. Ты когда смотришь фильм, видишь актера, Волк с Уолл-стрит, там идет себе, да, Ди Каприо или там какой-нибудь, вон, я не знаю, Марк Цукерберга, кто он, я не знаю, он террорист, может, какой, ну, не знаю. Ну, фильм про социальные сети, вот ты смотрела, да? И там вот другие всякие актеры, их играют всякие там Джастины Тимберлейки там вот и так далее. Потом смотришь, как выглядит оригинал, и понимаешь, ребята, подстава. Жизнь-то она не такая, как в кино, понимаешь ли.
0: Ну ты что-то философию какую-то вообще задвинул.
1: Какую?
0: Долгую такую. Ты хочешь быть охотником?
1: Нет, конечно, нет. Ну, кстати, не очень симпатизирую всем этим процедурам.
0: Нет, охота вообще... В чем прикол? Я реально не могу понять, в чем прикол охоты. Я поняла прикол рыбалки. Ты просто уезжаешь в лес, тебя никто не трогает, ты молчишь и, может быть, ловишь рыбу. Я наблюдала, как это делает мой отец и мои братья. Там реально просто, вот, чтобы просто в тишине побыть. Окей, но охота... Тебе нужно еще из ружья в кого-то стрелять, потом эту дичь, скорее всего, ты же будешь готовить, ты же не просто так.
1: А ты предполагаешь, что только вот на своем уровне генетическом, что надо с луком бегать где-то обязательно, или желательно с копьем?
0: Какой лук вообще? Из лука? Это какие-то ваши замашки.
1: Это тоже не по-честному. Надо взглядом встретиться со зверем сперва.
0: И потом вообще в рукопашку. Кто кого?
1: Кстати, да, тоже Ди Каприо играл такого выжившего.
0: Ага.
1: Очень даже удачно.
0: Ага.
1: Классный фильм, мне он прям понравился. Я его долго игнорировал, потому что спецэффекты, Ди Каприо, да какой же он Супермен. Но еще какой.
2: Реклама. Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Серебряной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Новое радио.
5: В городе с

0: Прежде чем мы будем подводить итоги, я хочу задать вопрос, который волнует меня на протяжении всей жизни. Почему за столько лет существования мороженого лакомка они так и не сделали палочку?
1: А это фишка.
0: Фишка в чем?
1: Фишка в том, чтобы изгвоздаться мороженым и получать от этого прям вот удовольствие такое прям искреннее, как дети в детстве. Весь рот чумазый, а они кайфуют. Все руки липкие, а им нравится. И ты вот сидишь, эту лакомку поглощаешь, и вот с таким вот удовольствием, прям как ребенок.
0: Думаю только о слове «изгвоздаться».
1: Да.
0: Как будто бы нет такого слова.
1: Есть.
0: Но я тебе верю. Ну, хорошо, твой ответ меня убедил. Убедил. Короче, мы сегодня обсуждали, когда девчонкам последний раз дарили цветы. Я абсолютно недовольна результатами сосисочной, а.к.а. опроса, потому что 150, больше 150 человек топят за то, что цветы пустая трата денег. И только 30 человек, 30 с небольшим девчонок написали, что каждый месяц чувствую себя как принцесса. И всего 10 парней сказали, что они прямо сейчас женщинам купят цветы. Я не знаю, как это комментировать.
1: А я тебе легко прокомментирую. Абсолютное большинство мужчин, они не сидят ни в каких наших социальных сетях, они просто сейчас едут покупать цветы.
0: Да, конечно.
1: Да, вот, они вот тебя услышали, они...
0: Вон Вика пишет, муж дарит цветы только по празднику.
1: Ну, уже неплохо.
0: Считает, как Вадим, что это пустые траты. Но я не расстраиваюсь, зато на даче я не готовлю завтраки и ужины, это делает всегда он. Ну, хорошо, если такой компромисс засчитан. Мне не нравится установка про пустые... Как это?
1: Угу.
0: Я даже не могу это сказать.
1: Бесполезный трат.
0: Пустая трата денег. Пустая трата... Как может быть радость вашего любимого человека пустой тратой денег? Улыбка на ее прекрасном лице.
1: Вот то ли дело спиннинг
0: пустой
1: купить.
0: Пустой тратой денег.
1: Мне вот бамбуковой палки мало было, да, с леской? Надо
0: реально
1: купить вот такую вот прям.
0: Спиннинг, чтобы ничего не поймать. И потом заплатить еще денег, чтобы поехать на эту рыбалку, где тебе рыбу просто там пруд 3 сантиметра и рыба 10-метровая.
1: Не, ну ладно спиннинг, но еще же нужно купить модный багажник Толи на крышу
0: да,
1: своего автомобиля.
0: Да, без этого-то рыба-то не ловится, конечно.
1: Да, резиновую лодку в обязательном порядке купить.
0: Конечно.
1: И движок обновить у нее еще.
0: И стульчик еще на рыбалку тоже надо купить. И экипировку полную, потому что иначе ты не рыбак.
1: Ну, это все иначе тебя засмеют.
0: Конечно,
1: просто.
0: Рыбы причем. Ни за что не выйду какой-то даже на берег. Потому что где оно и где цветы? Ужас. Друзья, я желаю всем девчонкам, чтобы вам дарили цветы. Дарите женщинам цветы без повода, без причины. Наконец-то выходные.
1: А я другую песню поставлю.
0: Спасибо большое. Все, целую жестко в обе щеки. Все
1: так,
0: те,
1: друзья,
0: кто не делал себя как мышь, целую в нос.
1: Прошу вас, мы потом вернемся к суперхитам и суперновинкам, но сейчас давайте насладимся вместе.
0: Надо прочувствовать, да.
1: Да, прочувствуем.
0: Одинокая,
1: ну, не надо, ну не порть, ну умоляю.
0: Извините.
1: Все, прощайся.
0: Пока-пока.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Наступил момент, когда уже время самое сбросить офисную пыль, или, может быть, даже не офисную, но в любом случае трудовую, и погрузиться во что-нибудь такое вот прям летнее, освежающее, приятное, прекрасное и замечательное.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
12: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

0: do things you always wanted, have some fun and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's make some bad decisions.
1: Какой составчик мощнее? Бенни Бланко, BTS и Snoop Dogg на новом радио. Что тут характерно, да? BTS не так давно в армии отслужили, потом Snoop Dogg. Как он проводил вообще пятницы, Snoop Dogg, елки-палки, как он их проводил? Да наверняка там такие вечеринки были, просто прям, не знаю, хвост пистолетом, дым кромыслом, во всех смыслах. А вот что касается нынешнего времяпрепровождения, представляешь, вот он с внуками возится, играет в приставку и со своими собаками бесконечно время проводит. Ну вот, в общем, такой идеальный вариант пенсии, я считаю. Вот, но, скорее всего, у нас с тобой это все не в обозримой перспективе. В обозримой перспективе у нас М. Хастлер на новом радио уже через 10 минут.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: нет.
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

остаться в плейлисте у друзей. А может, зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Hotel. Как всегда, о чем-то возвышенном, небесном поет Эд Ширан. Сам прекрасное время проводит с семьей, находясь в творческом отпуске. Ну, в творческом в том плане, что нагастролировал, говорит, все, надо на семью побыть, перезагрузиться, как говорится. Вот, чем мы с тобой занимаемся в это время? Я пока еще на работе, но планирую отсюда сквозануть. Ты в какую сторону держишь путь? Не имею ни малейшего представления, но желаю, чтобы маршрут был красив и перспективы тоже максимально красивыми. Все, Данила Михайлов был за старшего на новом радио до сего момента, умчал искать ртью.

0: Love song. Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Трэш-ток».
1: «Трэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.nuradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эвиленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.